0: году супруги Гуверы получили по почте книгу, рассказывающую о пятидесятническом движении в Индии, и пережили опыт крещения Духом Святым, после чего Гувер открыл методистскую пятидесятническую церковь. Одной из прихожанок этой церкви была Нелли Лейдлоу. Ее также называли сестрой Еленой, которая обладала даром пророчества и говорения на языках. Как-то раз сестра Елена отправилась посетить больную сестру в Сантьяго и пришла в местную методистскую церковь. У нее с собой были рекомендательные письма от Гувера. И в этот день, 12 сентября 1909 года, во время богослужения во Второй методистской церкви, Лейдлоу попросила дать ей несколько минут, чтобы рассказать о событиях в Вальпараисо, но ей было отказано. Тем не менее, все присутствовавшие на службе прихожане, а их было около 180 человек, попросили Нелли выступить на церковном дворе. Как единое целое, они поднялись и вышли во внутренний дворик церкви, чтобы послушать сестру Елену. Вскоре пастор-миссионер Первой методистской церкви вызвал полицию, пожаловавшись на беспорядки. Сестра Елена была арестована. Большая часть прихожан сопровождала ее в тюрьму, распевая популярный испанский гимн о Божьем водительстве для Израиля в пустыне. Чилийские пятидесятники считают 12 сентября днем фактического начала своего отдельного церковного движения, которое вскоре превратилось в крупнейшее пятидесятническое движение в Южной Америке. В течение 70 лет у него будет 1 миллион новообращенных. Эта дата останется в памяти как День реформации в Чили.
1: След в истории.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Вот та весть, что мы от него услышали и вам возвещаем. Бог есть свет, и нет в нем тьмы никакой. Если скажем, мы сопричастны ему, но живем, как и прежде, во тьме, значит, мы лжем и живем не по правде. Но если живем мы во свете, как и сам он во свете, значит, мы сопричастны друг другу, и кровь Сына Его Иисуса очищает нас от любого греха. Если скажем, что мы безгрешны, значит, мы вводим себя в заблуждение, и истины нет в нас. Если признаем наши грехи, Он, справедливый и верный, простит нам грехи и очистит от всякого зла. Если скажем, мы не грешили, значит, Его выставляем лжецом, и нет в нас слова Его.

0: Кто-то читает, слушает и смотрит все новости и аналитику, которые только можно найти в интернете. А кто-то сознательно отказывается от новостей, чтобы жить спокойнее. И сказать, кто прав, а кто нет, тут нельзя. Первые рискуют отравиться пропагандой, но могут понять процесс и подготовиться к внезапным поворотам. А вторые рискуют оказаться в розовых очках, зато спят спокойнее. Как бы там ни было, нужно помнить, что всегда важно держаться золотой середины. Опасно заразиться ненавистью, держась новостной повестки. Но не менее вредным может быть позиция закрывания глаз, ведь таким образом вы упустите шанс сопереживать и искренне молиться о мире и о прощении. Подумайте об этом.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Эффект свидетеля. Чем больше людей видят, что кому-то нужна помощь, тем ниже вероятность того, как ни странно, что человеку помогут. На самом деле, вероятность получить помощь находится в обратной зависимости от количества людей вокруг. Если вы нуждаетесь в помощи, никогда не ищите ее в толпе. Эффект свидетеля был описан после эксперимента, когда наблюдали, как студенты реагируют на избиение сокурсника в соседней комнате. Когда испытуемый считал, что он единственный свидетель, он бросался на помощь, не раздумывая. И таких было 85 из 100. Когда рядом находился еще один человек, помогать кинулись уже только 63 человека из 100. А когда студент знал, что рядом с ним еще 4 свидетеля, на помощь пришел только 31 человек. К сожалению, так часто бывает. Свидетели аварии или преступления снимают происходящее на телефон, но не пытаются помочь пострадавшему. Потому что каждый считает, что кто-то другой вызовет полицию и кто-то другой вызовет скорую помощь.

0: И чтобы избежать разочарования, во-первых, не попадайте в подобные ситуации, но если вдруг уже пришлось, выбирайте одного конкретного человека для конкретной просьбы. И, кстати, про конкретику, толпу и одного человека. Есть и еще один очень интересный нюанс. Если вдруг вы попадаете в толпу, в какое-то замкнутое пространство, а там еще и давка и паника, неважно, метро, стадион, какая-то давка, верный способ спастись в такой ситуации – выбрать человека, даже если незнакомого, любого человека, и начать его спасать. Начать его, а не себя, выводить из толпы. Так ваши шансы на успех увеличиваются в десятки раз. И надеюсь, друзья, эти знания вам никогда не пригодятся. Но лучше быть во всеоружии.
1: Время. Деньги. Зигазон.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке дыхание жизни.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем.

Петр Мамонов. Очень легко прожить жизнь незаметно для себя. К 8 встал, чайку попил, чего-то поделал. Раз и день прошел. Раз, прошли неделя, месяц, опа, и уже гроб, и лежишь. Вот в фильме «Остров» я там в гробик ложусь. Видели, наверное? А я во время съемок выскакивал из него 3 раза. По часу ходил, переживал. Еле-еле потом эту сцену сняли. Лежать в гробу – это серьезное дело, даже в кино, где все понарошку. Вот стеночки 4. Лежишь в ящичке – ничего нет и не будет. Все, что успел собрать за жизнь, тут –

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Доброе имя лучше дорогой масти. И день смерти – дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека. И живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Потому что смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета. Доброе имя. Доброе имя лучше дорогой масти. 7.1. В 21 веке практически любой может позволить себе благоухать. Дезодоранты продаются везде и доступны даже малообеспеченным. Мы не очень представляем себе запах некупанных неделями тел в условиях южного климата. Палестина не самая одаренная водой территория. Что уж скрывать. Бань, наподобие наших, у них не было. Мылись, скорее всего, нечасто. А как именно и чем, достоверно неизвестно. Старорусское слово для простолюдина – смерть. Так высшее сословие называло обыкновенных крепостных. Это слово однокоренное с другим старорусским словом – смердеть, то есть вонять, дурно пахнуть. Парфюмерные изделия стали общедоступными только в прошлом веке. А на протяжении всей истории они стоили безумно дорого, и позволить их себе могли только богачи. Например, спустя 1000 лет после Соломона, во времена Христа, благовония все еще стоили запредельно. Марка 14:3-5. Кроме того, одежда была, как правило, одна на все случаи жизни. Стирать ее каждый день было невозможно. Это мы можем позволить себе переодеваться несколько раз в течение дня. В то время не было такого понятия, как шкаф с одеждой. Только богатый мог позволить себе следить за своим внешним видом. Для остальных же роскошью были и две смены одежды. Надо было выживать. А когда ты выживаешь, тебе не до внешнего вида и не до парфюма. Так вот, истина в том, что человек с добрым именем или, говоря современным языком, с хорошей репутацией, лучше того, кто приятно пахнет. Конечно, комфортно находиться в компании благоухающих людей. Незнакомец может заинтересовать на время чем-то внешним. Красотой, манерами, хорошим вкусом в одежде, достижениями. В общем, привлечь тем, что будет благоуханием для плоти. Вы замечали, какое неподдельное восхищение у нас вызывают люди с неординарными способностями? Изобразительное искусство, музыкальные, вокальные, актерские способности, сила, красота, интеллектуальное превосходство – невероятные навыки и умения завораживают и заставляют нас исполниться естественным почтением к таковым. Не внешним ли руководствуются многие, выбирая супруга? Но рано или поздно наружу выходят личные качества, которые в итоге и формируют образ человека. Жизнь в обществе – это взаимодействие, где рано или поздно на первый план выходит характер. Это единственное, что имеет значение. Преимущества внешнего плана помогут только на первое время, пока вас не узнали поближе и не привыкли. Никакая парфюмерия не перекроет зловоние скверного характера. Никакая внешняя привлекательность не спасет того, кто испортил себе имя сомнительным образом жизни, манерой общения, отталкивающим поведением. Для самого Соломона данная тема особенно актуальна. Ведь он сильно подмочил себе репутацию, благоухая при этом самыми экзотическими маслами. Но люди будут помнить, как вы поступали, а не как пахли. И если вы поступали плохо, то никакие дары и таланты не компенсируют этого недостатка ни в глазах людей, ни тем более в Божьих глазах. Если вкратце передать суть этого поучения, то оно о том, что внутреннее всегда важнее внешнего –

0: Новый час на свободном.
1: Время жить.
2: Вся несправедливость делится на милость.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Нужно ли прощать тех, кто не просит прощения? Так непросто бывает простить человека, даже если он искренне раскаивается. Тем более трудно простить, когда он об этом не просит, даже не чувствует за собой вины. Почему Бог учит прощать и таких? Зачем этим людям мое прощение? Они не заслуживают великодушия и даже не оценят его. Я долго так думала, пока в один момент чувство досады и боли не начало разъедать меня изнутри. Тогда я поняла, Бог учит нас прощать не ради обидчиков, а из заботы о нас самих. Он видит, как отравляет нас обида. Конечно, прощением ничего не исправить, но зачем тащить на себе груз чужого проступка? Это только усугубляет положение. Прощая, мы отпускаем этот груз, оставляем нашего обидчика один на один разбираться со своим грехом, а мы можем идти дальше налегке.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой.

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Ведь мы ничего не приносим с собой в мир, ничего и не сможем унести. Если есть пища и одежда, будем довольны этим. Те же, кто хочет разбогатеть, впадают в искушение и попадаются в капкан множества глупых и вредных желаний, которые тащат людей в пучину крушения и гибели. Корень всех зол — любовь к деньгам».
2: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Почему супруги отдалились друг от друга? Почему супруги отдаляются друг от друга? В период свиданий кажется, что вы не можете надышаться друг другом. Кажется, что вы не в состоянии ждать, чтобы скорее встретиться и провести больше времени с друг с другом. А потом вы женитесь или выходите замуж. Проходит время, и вдруг вы чувствуете себя в самом низу шкалы приоритетов. Что же случилось? Почему мой супруг или супруга больше не находят для меня времени? Если для вас это звучит знакомо, хочу рассказать несколько советов, которые могут помочь вам снова вступить в игру. Первое. Полюбопытствуйте. Если вы хотите провести качественное время со своим супругом, стоит выяснить, что происходит. Может быть, супруг не понимает, что вы проводите вместе слишком мало времени. Или, может быть, есть очень реальная и ощутимая причина, почему так происходит. Вы не можете знать наверняка, если не спросите. Поэтому просто спросите. «Дорогой, дорогая, я действительно скучаю по тебе. Есть ли причина, по которой мы не проводим так много времени вместе в последнее время?» Следующее. Веселье. Это может быть прекрасное время для вас, чтобы открыть что-то новое. Что изменилось? Стали слишком заняты? Может быть, вы лично стали слишком напряженными, негативными, критичными или в целом несчастными? Давайте посмотрим правде в глаза. Никто не хочет общаться с критичным, негативным или несчастным человеком. Так что поверьте в себя и посмотрите, есть ли что-то в вас, что требует изменений, чтобы внести позитивные изменения. Третье. Встряхнитесь. Рутина хороша для многих вещей, но в супружестве рутина убивает настроение. Помните порыв новизны и адреналина, когда вы впервые стали встречаться? Твой брак нуждается в этом. Спланируйте совместные мероприятия, которые никто из вас не делал раньше. Займитесь кулинарным уроком, сходите вместе на скалолазание или что-то новое, что-то веселое. Следующее. Воссоединитесь эмоционально и физически. Сделайте все, чтобы провести пару часов наедине и задать друг другу столько вопросов, сколько вы сможете. Попробуйте узнать что-то новое друг о друге и планировать интимную близость. Новизна дает жизнь отношениям. Это дает жаждать больше друг друга. Это именно то, что вам сейчас нужно. И последнее. Не сдавайтесь. Регулярное и качественное совместное времяпровождение является ключевым признаком здорового брака. Поэтому, если вы не делаете этого, вам жизненно важно выяснить, почему, и устранить причину. И поверьте, оно того стоит. И всегда выбирайте любовь.

0: Наталья Мелешко. Пусть печаль приведет тебя к Богу. В нем всегда утешение найдешь, и волнения свои, и тревогу в бедном сердце ему принесешь, и невзгоды свои, неудачи, и свои все кривые пути, то, о чем все душа твоя плачет, что не смог ты в судьбе обрести. Все к ногам его сложишь покорно, вместе с сердцем разбитым своим, покаянием души непритворным ты предстанешь пред Богом живым. Ты не правым предстанешь, а грешным, и увидишь всю бездну греха, осознаешь, что был ты мятежным, а душа и слепа, и глуха. Не богатым предстанешь, а нищим, позабыв все заслуги свои, и поймешь вдруг, чего же ты ищешь вечной, истинной, Божьей любви. Все по вере бывает возможным, осознав новой жизни всю суть и оставив все прошлое в прошлом, ты младенцем отправишься в путь.
1: Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Один мудрец может покорить город, полный воинов, и низвергнуть крепость, на которую они полагались.

Любопытные ученые подсчитали, что около 30% людей уверены, что хотя бы раз в жизни видели вещий сон. Другими словами, сон был связан с реальностью или сбывался. Это может быть простым совпадением, а может быть и даром от Бога. Как бы там ни было, важно быть чутким к Его слову, особенно потому, что Его чтение доступно нам наяву.

История христианских гимнов. Благодатная скала. Однажды британского пастора Августа Монтегю Топлоди настигла страшная гроза. В тот момент он находился в ущелье, в горах. Поблизости не было человеческого жилья, и пастор нашел укрытие в расщелине одной из скал. Именно там ему пришла мысль написать песню. «Благодатная скала мне спасение дает. От греха, порока, зла я в ней вижу свой оплот. Никого я не страшусь, ввек со мной скала — Иисус». Еще 16-летним юношей Топлоди покаялся, когда вместе с матерью нечаянно для себя оказался на собрании простых жителей деревни в Ирландии. После пения один из них проповедовал, взяв за основу текст из послания Ефесянам: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа». Эту проповедь использовал Господь для спасения души молодого Августа Топлоди. О его гимне «Благодатная скала» рассказывают вот такую историю. Она произошла после кораблекрушения. Одним из потерпевших был музыкант. Он оказался в воде и пытался помочь жене, боровшейся с волнами. Положив руки на плечи мужа, который цеплялся за плавающие обломки корабля, жена еле слышно произнесла: «Я не могу больше. Попытайся продержаться еще немного. Давай запоем песню «Благодатная скала», — предложил муж. И вот над волнами зазвучала песня. Ее услышали и подхватили терпящие бедствия. Один за другим они присоединялись к молитвенному пению и обрели новые силы, сумев продержаться на воде до тех пор, пока не подоспела помощь. Спасшийся певец вместе с женой были уверены, что именно благодатная скала принесла им и многим другим спасение.

0: Cause I know what these broken wings are for. Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Скажи слово. Я Господь. Я говорю. И слово, которое я говорю, исполнится. Пророк Иезекииль, 12 глава, 25 стих. Однажды, когда Иисус был в Капернауме, к нему пришли иудейские старейшины и просили исцелить одного смертельно больного человека. Речь о слуге сотника, язычника. Как нужно было отреагировать Иисусу? Ведь он, по его же словам, был послан только к погибшим овцам дома Израилева. Чем этот чужеземный сотник заслужил соответствующие к себе отношения? Да, он был благорасположен к иудеям, о чем те сами свидетельствовали, когда говорили Господу Иисусу, что он достоин. «Он любит народ наш и построил нам синагогу», — говорили они. Сам же сотник был послан к Господу сказать совершенно другое. «Я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, поэтому и себя самого я не почел достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Ему было достаточно одного слова. Он был убежден, что если Иисус произнесет его, то слуга исцелится. Иисус удивился этому. Он не нашел такой веры даже в Израиле. Так как же он мог оставаться равнодушным? Те, кто был послан этим человеком веры, вернулись и нашли больного слугу выздоровевшим. Вера чтит Бога, а Бог чтит веру.
2: Свободное радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев, первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою».
2: Иисус сказал им в ответ:
3: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Якова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы».
2: На это некоторые из книжников сказали:
4: «Учитель, ты хорошо сказал»,
2: и уже не смели спрашивать его ни о чем.
5: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Здесь, что ли?
1: Не этот этаж.
2: А, что вы сказали?
1: Не на этот этаж, говорю, приехали.
2: Мне в чистилище надо.
1: Это не здесь. Залезайте обратно в лифт и вверх на последний этаж.
2: Но ведь последний этаж — это небеса.
1: Гениально.
2: Получается, что это чистилище?
1: Нет.
2: А вы со всеми такой вежливый.
1: А эта дамочка не входит в мои обязанности сисюкаться тут с вами.
2: Что я вам... На каком основании вы так разговариваете со мной?
1: На том, что мне до смерти надоело отвечать всем вам на один и тот же вопрос.
2: Не хамите, молодой человек.
1: Буду хамить. Иначе как вас с этого этажа побыстрее выправить? Только сядешь отдохнуть, принесет кого-то. Ни минуты покоя.
2: Так что же на этом этаже, если... Что это, если не чистилище?
1: Объясняю. Лифт специально останавливается на этом этаже, чтобы люди могли воочию убедиться в том, что здесь ничего нет. Ничего!
2: Получается, я права?
1: Ну, в чем?
2: Но если бы чистилище существовало, оно было бы на этом этаже.
1: Если это заставит вас зайти обратно в лифт, пусть будет по-вашему. Если бы чистилище существовало, оно было бы на этом этаже.
2: Только здесь было бы гораздо жарче.
1: Хорошо, спрошу. И почему, по-вашему, здесь было бы гораздо жарче?
2: Ну как, чтобы грехи сжечь?
1: Умоляю вас, заходите обратно в лифт и езжайте наверх.
2: Я что, сказала, что земля плоская?
1: Что-то вроде того.
2: Ты что, глупого в том, что я сказала, что в чистилище сжигаются грехи?
1: Грехи — это не вещи какие-то, чтобы их можно было сжечь. И вообще, ни Иисус, ни апостолы никогда не говорили ни о каком чистилище.
2: Тогда откуда появилось это понятие?
1: От людей вроде тебя, которые не верят в то, что Бог прощает грехи поверившим во Христа.
2: А, ну тогда я, пожалуй, пойду. Поеду ранее выше.
1: Надо будет надбавку к зарплате потребовать.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня «Да, я с вами».

Если человек славит Господа Бога в своем сердце, тогда в его жизни не может быть пустых дел. Эйден Тозер, христианский мыслитель.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
2: 12 сентября 1909 года – день, названный впоследствии днем рождения чилийского пятидесятничества. Рождение пятидесятнической церкви в Чили связано с именем Уиллиса Гувера, методистского миссионера в Вальпараисо. В 1907 году супруги Гуверы получили по почте книгу, рассказывающую о пятидесятническом движении в Индии, и пережили опыт крещения Духом Святым, после чего Гувер открыл методистскую пятидесятническую церковь. Одной из прихожанок этой церкви была Нелли Лейдлоу. Ее также называли «сестрой Еленой», которая обладала даром пророчества и говорения на языках. Как-то раз сестра Елена отправилась посетить больную сестру в Сантьяго и пришла в местную методистскую церковь. У нее с собой были рекомендательные письма от Гувера. И в этот день, 12 сентября 1909 года, во время богослужения во Второй методистской церкви, Лейдлоу попросила дать ей несколько минут, чтобы рассказать о событиях в Вальпараисо, но ей было отказано. Тем не менее, все присутствовавшие на службе прихожане, а их было около 180 человек, попросили Нелли выступить на церковном дворе. Как единое целое, они поднялись и вышли во внутренний дворик церкви, чтобы послушать сестру Елену. Вскоре пастор-миссионер Первой методистской церкви вызвал полицию, пожаловавшись на беспорядки. Сестра Елена была арестована. Большая часть прихожан сопровождала ее в тюрьму, распевая популярный испанский гимн о Божьем водительстве для Израиля в пустыне. Чилийские пятидесятники считают 12 сентября днем фактического начала своего отдельного церковного движения, которое вскоре превратилось в крупнейшее пятидесятническое движение в Южной Америке. В течение 70 лет у него будет 1 миллион новообращенных. Эта дата останется в памяти как День реформации в Чили.
1: След в истории.

0: У вас есть только два пути. Вы можете довериться Богу и прославить Его через ваше несчастье, либо вы можете полностью сосредоточиться на вашей утрате и доискиваться ответов. Чарльз Стэнли.
1: Свободное радио.
2: Привет, это «Белые кирпичики». Вы слушаете на Свободном радио.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Не за грош ли пара воробьев продается? И все ж ни один из них на земь не упадет без ведома вашего отца. А у вас и волосы на голове все сочтены. Так не бойтесь, вы стоите много больше воробьев».
2: Новая музыка на свободном радио.

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Просто глина. Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Послание к римлянам, 9 глава, 21 стих. Глина должна быть податливой. Для нее единственный способ, каким можно понять, что выйдет из нее, это просто подчиниться прикосновению горшечника. Этот кусок глины на гончарном кругу горшечника может стать прекрасной вазой, которую поставят на видном месте. Или же из него может выйти горшок для мусора. Глина не подозревает о том, что на уме у горшечника, и она не указывает горшечнику, что можно из нее сделать. Мы — те куски глины. Мы не знаем, что Бог предопределил нам или как Он планирует использовать нас. Мы не знаем, что из этого выйдет. Единственный способ узнать — это подчинить себя Богу. Глина может лишь поддаться. Руки горшечника сильны, достаточно сильны для того, чтобы слепить и сформировать жизнь. Круг крутится с пугающей скоростью. Когда глина начинает крутиться, возникают вопросы: что Бог делает? Почему мне кажется, что все вышло из-под контроля? Но если вы можете успокоить эти вопросы и довериться Его рукам, если вы напомните себе о доброте горшечника и чистоте его сердца, то вера сменит беспокойство. Страх исчезнет, мир окружит вас. Вам даже может понравиться этот процесс. Отец, пока мы крутимся на этом гончарном кругу, неуверенные в том, что ты собираешься сделать, помоги нам подчиниться твоим прикосновениям. Да не будем мы сопротивляться, и да не будем мы испорченной глиной в твоих руках. Сделай нас сосудами, которые принесут тебе славу и честь. Во имя Иисуса. Аминь.

Самым страшным пороком является неведение, считающее, что ему все ведомо. Альбер Камю, французский писатель.

0: 148-й псалом. Аллилуйя! Славьте Господа с небес, в высотах прославляйте Его. Славьте Его все Его ангелы. Славьте Его все Его воинства. Славьте Его солнце и луна. Славьте Его все блистающие звезды. Славьте Его небеса небес и воды, которые выше небес. Пусть славят имя Господа, потому что Он повелел, и они были созданы. Он утвердил их навечно, дав устав, который не отменить. Славьте Господа с земли, морские чудовища и все водные глубины, молния и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий его слово, горы и все холмы, плодовые деревья и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и крылатые птицы, земные цари и все народы, правители и все судьи земные, юноши и девушки, пожилые люди и дети. Славьте все имя Господне, потому что только Его имя превознесено. Слава Его выше земли и небес. Он вознес рог народа своего, прославил верных Ему, детей Израилевых, близкий Ему народ. Аллилуйя!
1: Свободное радио. Держим курс на вечность.

0: Сколько бы ни пыжилась даже самая добрая почва, без семян она произвести росток и тем более плод не сможет. А семена эти разбрасывает Бог. Кстати, и взращивает тоже Он. Без чуда жизни, которым руководит Творец, не происходит ничего. Так же и в духовной жизни. И если вы сегодня слушаете «Свободное радио», значит, семена веры уже упали в вашу душу. Доверьтесь Богу, и вы увидите, какие прекрасные плоды в вашей жизни Он вырастет.
1: «Свободное радио».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: святые библейские стихи.
1: Когда я в страхе, на тебя я уповаю. Псалтырь, 55 глава, 4 стих.

Согласно опросам, 100% мышей боятся женщин. Обратных данных я не знаю. Но если вдруг мышку вы боитесь так, что впадаете в оцепенение, так будто перед вами тигр полосатый, не иначе, тогда, возможно, стоит говорить о мусофобии. Зачем я затеяла все эти противнющие разговоры? Ну, во-первых, чтобы напомнить, что страх – это нормально. И если вы боитесь подойти к краю высокой отвесной скалы, вы куда более нормальный, чем тот, кто этого не боится. Или если вы перед экзаменом переживаете, перед публичным выступлением, перед чем угодно, продолжайте бояться. В большинстве жизненных вопросов очень даже можно бояться.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: книги Евангелия от Луки.
1: Однажды Иисус был в одном городе. Появился человек, весь покрытый проказой. Увидев Иисуса, он упал перед ним ниц и взмолился. «Господин мой, ты ведь можешь меня очистить, стоит только тебе захотеть!» Иисус, протянув руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись!» И тут же сошла с него проказа. Иисус велел ему никому ничего не говорить. «Ступай к священнику, пусть он тебя осмотрит, и принеси за исцеление жертву, какую повелел Моисей, чтобы все это видели». Но разговоров об Иисусе становилось все больше, и народ толпами сходился послушать его и получить исцеление от болезней. Сам же Иисус часто удалялся в уединенные места и там молился.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Если у вас в семье трудный ребенок, попытайтесь не падать духом и сохранять оптимизм. Это поможет вам выстоять. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Бывают времена, когда вам хочется все бросить и сдаться. Но если вы все-таки сохраните выдержку и спокойствие, то когда-нибудь, вспомнив этот трудный период вашей жизни, вы сами себе скажете спасибо за свое самообладание, за то, что не смалодушничали и не отступили, а продолжали делать то, что считали нужным для вашего ребенка. Тяжелые времена минуют, и быстрее, чем вы думаете. Ваши теперешние огорчения покажутся вам ничтожными и смешными. Ведь вы добились главного, в вашей семье царят мир и любовь. Вы не струсили, не спрятались за работу. Вам, пожалуй, будет полезно узнать данные опроса, проведенного среди 3000 родителей. 85% признались, что у них был хотя бы один трудный ребенок, который заставлял их быть постоянно на пределе. Вы вовсе не исключение. Такова доля всех родителей. В этом проявляется человеческая натура. Многие благополучно пережили эту драму. Переживете ее и вы. Не нужно винить себя за какие-то врожденные изъяны в характере ребенка. Своей склонностью постоянно создавать стрессовые ситуации и держать всех на пределе, он сам подвергает себя опасности. Поэтому вы должны твердо заявить о своем праве лидерства. Не вдавайтесь в панику. Будьте с ребенком. Будьте на его стороне. Пусть даже вам иногда и хочется махнуть на него рукой. Время все расставит по своим местам. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Деяния апостолов.
1: Тогда я сказал: «Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне: «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый, по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: «Брат Савл, прозри!» И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: «Бог отцов наших предызбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глас из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление и увидел его. И он сказал мне: «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». Я сказал: «Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его». И он сказал мне: «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам».

133 псалом. Благословите Господа все слуги Господни, стоящие ночью в доме Господнем. Вознесите руки свои в святилище и благословите Господа. Господь, сотворивший небо и землю, да благословит тебя с Сиона.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «С кем сравнить мне людей нашего времени? Они похожи на детей, которые сидят на площади, и одни кричат другим. Мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не плакали. Пришел Иоанн, не ест и не пьет вина. И они говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет. И они говорят, смотрите, вот обжора и пьяница, приятель сборщиков податей и прочих грешников. Но Божья мудрость своими делами оправдана.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова. 12 сентября 1909 года – день, названный впоследствии днем рождения чилийского пятидесятничества. Рождение пятидесятнической церкви в Чили связано с именем Уиллиса Гувера, методистского миссионера в Вальпараисо. В 1907 году супруги Гуверы получили по почте книгу, рассказывающую о пятидесятническом движении в Индии, и пережили опыт крещения Духом Святым, после чего Гувер открыл методистскую пятидесятническую церковь. Одной из прихожанок этой церкви была Нелли Лейдлоу. Ее также называли «сестрой Еленой», которая обладала даром пророчества и говорения на языках. Как-то раз сестра Елена отправилась посетить больную сестру в Сантьяго и пришла в местную методистскую церковь. У нее с собой были рекомендательные письма от Гувера. И в этот день, 12 сентября 1909 года, во время богослужения во Второй методистской церкви, Лейдлоу попросила дать ей несколько минут, чтобы рассказать о событиях в Вальпараисо, но ей было отказано. Тем не менее, все присутствовавшие на службе прихожане, а их было около 180 человек, попросили Нелли выступить на церковном дворе. Как единое целое, они поднялись и вышли во внутренний дворик церкви, чтобы послушать сестру Елену. Вскоре пастор-миссионер Первой методистской церкви вызвал полицию, пожаловавшись на беспорядки. Сестра Елена была арестована. Большая часть прихожан сопровождала ее в тюрьму, распевая популярный испанский гимн о Божьем водительстве для Израиля в пустыне. Чилийские пятидесятники считают 12 сентября днем фактического начала своего отдельного церковного движения, которое вскоре превратилось в крупнейшее пятидесятническое движение в Южной Америке. В течение 70 лет у него будет 1 миллион новообращенных. Эта дата останется в памяти как День реформации в Чили.
2: След в истории.

Тревожные новости сыплются на нас одна за другой, вытягивая силы и надежды на будущее. Но я думаю, что для настоящего христианина это не должно стать непреодолимым препятствием. Ведь те, кто надеется на Господа, обновятся в силе. Ах, как нам нужна эта сила! Поэтому мы продолжим молиться всемогущему Богу о том, чтобы нам претерпеть все, что выпадет на нашу долю, и будем надеяться на нашего Спасителя.

0: 130-й псалом. «Господи, не возгордилось мое сердце, и не вознеслись мои глаза, и не занимался я великими, недосягаемыми для меня делами, но смирял и успокаивал свою душу, как ребенка, отнятого от материнской груди. Душа моя, как ребенок, отнятый от материнской груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовеки».
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Марина, я из Волгограда.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Самое первое, что я в верующей семье была воспитана. Вот, а потом так получилось, что он мне открылся, и я поняла все.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я чувствую себя будто более умиротворенной, наверное, чем другие люди. Как-то, как будто я даже в некоторых моментах мудрее и могу кому-то помогать тоже благодаря этому.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Я глаз вопиющего в пустыне. У меня мурашки всегда пробегают, когда я это слышу.
1: Христианство — это свобода или ограничение?
2: Свобода, конечно. Ну, потому что у тебя есть четко, что нужно делать, и из-за этого ты знаешь, ну, что ты свободен. Ну, как бы, не знаю, я это чувствую, по крайней мере. Вот, я свободна от каких-то недопониманий, возможно. Вот, и я знаю точно, что так будет, потому что Бог сказал, что так будет, и я уверена, что так будет.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Просите, и Бог вам даст. Ищите, и найдете. Стучите, и Он вам отворит. Всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит. И тому, кто стучит, отворяют.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Всем привет! Интересный факт. Из 2 миллиарда человек только одному удается дожить до 116 лет. Но описание верно подмечает возраст 70, при большей крепости 80 лет. Как бы далеко вперед не ушла медицина, тут мы продвинулись не очень далеко. И всем нам когда-то придется оставить этот мир. Главное, чтобы встреча с Богом была ожидаемой и желанной. Чего всем искренне желаю.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Привет всем! Подсчитано, что домохозяйка в среднем проходит 11 километров в день, занимаясь домашними делами. Так что это очень далеко от распространенного штампа «Да, а наш дома сидит». Кстати, утомились? Заварите чайку и послушайте свободное радио. Усталость как рукой снимет. Проверял на себе.
1: Вы слушаете свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Наталья Мелешко. Жизнь для Бога. Прекрасна жизнь, когда посвящена от всей души живому Богу, когда с небесных сфер освящена земная узкая дорога, когда все помыслы и сердце пыл прильнуть лишь ко Христу желают, душа, которую Господь простил, одно лишь имя прославляет. Прекрасна жизнь, доверившись Христу, открытой любви и свету, надежду обретая и мечту, небесной славою согрета. Сокрыта в ней духовная война, где вера в битве побеждает. Плодами добрыми та жизнь полна, и Бог ее благословляет.
1: Свободное радио.

0: Давайте посмотрим новый криминальный сериал.
1: Не рановато ли детям смотреть эти ужасы?
0: Да ладно, ты думаешь, они в школе этого не видят?
2: Дела всегда говорят больше, чем слова. Глядя на вас, чему ваши дети учатся?

0: Евангелие от Луки.
1: Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Неудача делает нас завистливыми, а успех – ненасытными. Мейсон Кули, американский филолог и литератор.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Это «Свободное радио».
1: Друзья, всем привет! Я Миля Шаламова из «Волрус Воршип». И это «Свободное радио».

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Экзамен на честность. Чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Пророк Михей, 6 глава, 8 стих. В старших классах мы часто списывали друг у друга. Я никогда не забуду то, что однажды сказал наш учитель по математике, объявляя задание контрольной работы. Сегодня, друзья мои, у вас будет два экзамена. Первый по геометрии, а второй на честность. Надеюсь, вы сдадите оба. Если вы провалите какой-то, то пусть лучше это будет геометрия. В своей жизни у вас будет больше возможностей применить принципы честности, нежели теоремы геометрии. Мы все в тот или иной момент должны так или иначе сдавать этот экзамен на честность. Например, как мы поступим, если на кассе в супермаркете нам дадут сдачи больше, чем надо? В конце концов, ведь это ошибка кассира, а не моя, подумает, возможно, кто-то. А может, мы опустим что-то, заполняя декларацию о доходах, считая, что никто об этом не узнает? Учитель был прав. Нравственное поведение гораздо важнее, чем уровень образования или доход. Такое поведение требует, чтобы мы были честны перед Богом, которого невозможно обмануть, и чтобы мы считались с Ним, то есть признавались Ему в своих проступках. Благодаря совершенному делу Иисуса, Бог может простить наш долг.
2: Like the dawn, you're flooding every heart with light.

0: Ольга Пономарева?
1: Да, что вам?
2: Пройдемте со мной.
1: Что за шутки?
2: Вы арестованы.
1: Руки!
2: Следуйте за мной.
1: В чем дело?
2: В случае сопротивления мне придется надеть на вас наручники.
1: Это недоразумение. В чем меня, позвольте, обвиняют?
2: Преднамеренное убийство.
1: Какое еще убийство? Вы что, не убивала я никого? В чем дело?
2: Все вы серийные убийцы такие.
1: Серийные убийцы?
2: Жестокие и хладнокровные. И жертв-то своих не помните.
1: Послушайте, вы опознались, я вообще...
2: Мне что, показать вам фотографии жертв? Так, пожалуйста, я могу.
1: Это же сестренка моя, что с ней?
2: Ваша первая жертва.
1: Я не убивала ее.
2: Что вы говорите? Может, мне напомнить, какими эпитетами вы наградили ее сегодня утром?
1: Так ведь она из ванной долго не выходила.
2: И?
1: Я сказала ей, чтобы она выходила.
2: Угу.
1: Но это все.
2: Хорошо. Тогда продолжу я.
1: Хорошо, я назвала ее коровой и сказала... Неудивительно, что никто с тобой дружить не хочет. Ну и что с того?
2: Пустяки. Ты просто ее убила.
1: Убила?
2: Ну вот и следующая жертва.
1: Мама?
2: Мама. Она наказала тебя за то, что ты пришла домой в час ночи. И даже не предупредила. Что ты сказала ей на это?
1: Ну ведь я не серьезно.
2: Так что ты сказала?
1: Ну я сказала, надоело ты мне, скорее бы уже уйти из этого дома.
2: Хладнокровный убийца.
1: Но она ведь на самом деле меня довела уже.
2: Ну, конечно. А вот еще одна жертва.
1: Откуда вы все знаете?
2: Тебе показалось, что твой друг Валера приударил за твоей подругой Наташей. А вместо того, чтобы пойти и обсудить это с ним, ты почему-то набросилась на Наташу. Как ты ее назвала?
1: Потаскушка.
2: Что я ей говорил? Серийный убийца. Куда ни глянь. Трупы.
1: Да никакие это не убийства. Отпустите меня, не убивала я никого.
2: Иисус сказал, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду.
1: Я раскаюсь. Иисус простит меня.
2: Простит. Только шрамы у твоих жертв останутся навсегда.

0: Тот, кто, казалось, добился всего в жизни, находится обыкновенно в том состоянии, когда неудобства и огорчения заслоняют радости и утехи. Джонатан Свифт, ирландский писатель.
1: Свободное радио.

Кто создал Бога? Прежде ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты Бог. Псалом 89:3. Сын спросил у матери: «Мама, а что, Бог сам себя сделал?» Понимая, что подобные вопросы, возникающие у детей, очень важны и требуют ответа, она отложила то, чем была занята, и присела поговорить с малышом. Она сняла с пальца кольцо и протянула его сыну. «Это обручальное кольцо, которое твой отец подарил мне в день нашей свадьбы. Посмотри на него внимательно и скажи, где у него начало, а где конец». Малыш повертел кольцо и сказал: «У него нет начала и нет конца». Вот так же обстоит дело и с Богом. У него нет начала и нет конца, но он сам начало и

0: каждом Божьем творении и действии. Хотя мы и не в силах постичь Его существование, Он во Христе сделал нас причастными к вечному спасению, основанному на Его бесконечной любви и Его нетленной правде. А это дает повод для вечной радости. В век ложных кумиров один лишь Бог сохраняет истинное величие.
1: Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

Наталья Мелешко. О, тишина! Величествен твой храм, но все трудней найти к нему дорогу. Среди страстей земных, эфиров, блогов все невозможнее пробиться нам. О, тишина! Наполни грудь мою, и я с тобой вдвоем в уединении пред Господом представ благоговение Его о сокровенном умолю. О, тишина! И в сердце есть твой храм, забыто там волнение и тревоги. Как без тебя услышать голос Бога? Как без тебя подняться к небесам?

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Звать меня Тимофей, город Тамбов.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Ну, как бы я вообще с детства верующий. Видя окружающую среду, наверное, понимая, что все само, как вообще говорят люди, где-то там учат, то, что от взрыва там как бы немножко нелогично получается. Поэтому как бы, растая этим, я думаю, ты понимаешь, что есть тот, который все вот это создал.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Автомат с игрушками, где там, то есть 10 рублей кидаешь, и паук берет и вынимает одну игрушку. Ну и так как бы по практике знаешь то, что там за один раз сложно взять даже одну игрушку. Ну а как бы я помолился, и Бог ответил на мою молитву прям явно, и получилось за один раз вытащил две игрушки. Еще был пример то, что я ехал в Липецк, это было дело, я по работе ехал в Липецк там, и забыл права здесь, в Тамбове. Как бы мысленно помолился, чтобы меня ГАИ не остановило. Ну, как бы помолился, через короткое время меня останавливает ГАИ. Ну и Бог повел таким путем, то, что как бы я, ну, то есть обычно бывает сразу мы там даем документы на проверку, а в этот раз как бы я ничего не предложил ему. Он меня просто поинтересовался вообще, откуда я, куда еду и что. Как бы я ему ответил, а права, про права даже он мне не спросил. То есть как бы в этом я тоже вижу руку Божию.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Притчи 4:23, это больше всего храню, храни сердце свое. Так, хороший стих.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Как просто, ну, свобода. То, что как мы во Христе написано, все мне позволить, но не все полезно. Поэтому как бы в Христе мы счастливы, а во Христе, я думаю, ограничений в этом плане, что-то для себя, я думаю, нету. В плане земной жизни, если я думаю, правильно понимаем.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон-Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем изучать христианскую музыку Америки. Если вы бросите взгляд на раздел «Продается» в какой-нибудь американской газете XVIII века, то легко наткнетесь на объявление, подобно такому.
4: Продается молодой, красивый негритянский парень, 18-20 лет от роду. Обладает всеми навыками заботливого и внимательного слуги и побывал во многих частях света. Недавно он приехал из Лондона, имеет при себе два новых костюма и валторну, которые покупатель может забрать вместе с ним.
3: Рабство началось за два века до того. Первых рабов привез в Америку сэр Джон Хокинс в 1563 году. Развитие плантаций в центральных районах Америки в XVIII веке привело к значительному росту спроса на рабов, число которых к 1750 годам возросло до 300 тысяч. К концу века эта цифра утроилась. По одной из оценок, на континент было завезено в общей сложности 15 миллионов чернокожих рабов. Прежде чем Авраам Линкольн провозгласил в 1863 году закон об отмене рабства.
4: Чудесная музыка Африки пришла в Америку вместе с рабами. Музыка звучала даже на кораблях, привозивших рабов. Рабы на корабле пели песню-жалобу. Они пели песни, в которых говорилось о страхе быть избитым, о голоде, особенно о той еде, к которой они привыкли, и о том, что они никогда не вернутся к себе на родину. Рабы на корабле были вынуждены играть, хотелось им того или нет, ибо их заставляли танцевать для развлечения матросов. Если они не хотели, то боцман и его приятель хлестали их плеткой, чтобы заставить. Многие музыкальные традиции, привезенные из Африки, претерпели изменения из-за рабства и случайного смешения людей, принадлежавших к разным культурам. Такова была специальная политика, которая, как предполагалось, должна была сделать рабов менее склонными к бунту. Однако они не были утрачены. Наоборот, как и в Африке, музыка и танец продолжали представлять собой нечто гораздо большее, чем развлечение, позволявшее забыть о тяготах и несправедливостях рабской жизни. Они были жизненно необходимым выражением самосознания в существовании рабов, заполненном почти непрерывным трудом.
3: Танец и игра на традиционных инструментах сопровождали празднество «Пингстердах» Дня Троицы, когда белые люди становились зрителями на огромном карнавале экстатических танцев и музыки, длившемся несколько дней. На полях и открытых пространствах также можно было услышать песни чернокожих рабов, работавших там. –

Неожиданно один из них издал такой звук, какого я никогда не слышал раньше. Длинный, громкий, музыкальный крик, который то поднимался, то опускался, прорывался в фальцет. Его голос звенел в лесах, в ясном морозном ночном воздухе, как звук горна. Когда он умолк, мелодию подхватил другой, потом несколько голосов.

0: Обращение чернокожих в христианскую веру продвигалось медленно, потому что далеко не все белые считали, что их рабы должны познать преимущество веры. Однако и по тем крохам, которые доставались рабам, они могли открыть для себя Бога, для которого барьеры, установленные людьми, не существуют, который освобождает людей от угнетения, в чьих глазах все равны. Таковы были откровения надежды и грядущего освобождения, воплощавшиеся в музыке и танце необычной силы. Музыка и танцы обладали необыкновенной возможностью сплавить в некое высокое единство те противоречивые выражения горя, боли, радости, надежды и отчаяния, вокруг которых строилось их религиозное восприятие.
1: Поэтому, когда рабы приняли христианство и начали петь псалмы и гимны в церквах белых людей, хотя и в рамках сегрегации, они привнесли в музыку ту живость и волю, которая не могла не быть замечена белыми. Все были захвачены потоком священной гармонии, способной вознести всех молящихся в рай. Мастерство и страстная искренность исполнения христианской музыки пришла в дома белых христиан. В 1755 году преподобный Сэмюэл Дэвис описал, как его рабы пели по псалтырям и сборникам гимнов.

0: Некоторые из них сидели всю ночь у меня на кухне. И когда я проснулся в 2 или 3 часа утра, поток священной гармонии затопил мою гостиную и унес мой разум на небеса. Я могу лишь сказать, что негры, более всех человеческих существ, которых я знаю, обладают музыкальным слухом и своеобразной способностью передавать экстатическую радость псалмодии.
1: Сейчас очевидна важность последних нескольких слов этой цитаты, потому что именно благодаря экстатической радости негритянская община Америки смогла внести величайший вклад в наследие христианской музыки. Лишь к 1770 году негры получили разрешение организовывать собственные церкви. Первый сборник гимнов для негритянских церквей был издан в 1801 году. Это было собрание духовных песен и гимнов, составленное из музыки разных авторов. Этот авторитетнейший сборник гимнов, не раз переиздававшийся вплоть до нашего времени, остается мерилом вкуса в области гимновой музыки для многих негритянских церквей.
2: Собрание в лагерях.
1: Самое захватывающее развитие духовной жизни в Северной Америке началось с Великим Пробуждением, пришедшим в конце XVIII века. Волна обновления подхватила такое множество людей, что их не могли вместить даже самые большие здания. Поэтому огромные толпы, как белых, так и чернокожих, собирались на открытом воздухе, где целыми днями велись богослужения. Наблюдавшиеся при этом картины были порой столь необычны, что мы верим им лишь благодаря письменным свидетельствам очевидцев. Следующая сцена имела место в Кентукки в 1801 году.

0: Шум был подобен реву Ниагары. Огромное море человеческих существ было возбуждено так, словно по нему прошла буря. Я насчитал 7 священников, служивших одновременно. Кто-то пел, другие молились, кто-то взывал к милости самым жалобным голосом, в то время как другие кричали во весь голос. Я поднялся на бревно. То, что я увидел, невозможно описать. В какой-то момент я увидел, как по меньшей мере 500 человек рухнули на землю, словно по ним выстрелили 1000 пушек. Затем раздались вопли, прорывавшие небеса.
1: К 30-м годам 18 века собрания в лагерях стали более организованными, хотя и менее эмоциональными.
0: Примерно 1,5 акра земли было окружено кабинками, сделанными из грубой доски, в то время как все пространство в середине было оснащено планками, лежавшими примерно в футе над землей и служившими сидениями. С одного конца было сделано возвышение, служившее кафедрой для проповедников. За пределами располагались 100 палаток, установленных на каждом углу. Один из священников поднялся и исполнил гимн, подхваченный молящимися, число которых достигло до 7 и даже до 800. Больше чем 20 мужчин и женщин кричали самыми высокими голосами, на которые были способны, очевидно, для того, чтобы их услышали другие. Когда все это достигло своего пика, вышел один из священников и, возвысив свой голос высоко над гулом, обратился к Господу, чтобы Он принял в свои объятия тех, кто был оторван от Него и теперь хочет вернуться. Некоторые упали навзничь и, закрыв глаза, медленно размахивая руками и воспевая «Слава, слава, слава!».
1: На эти встречи приходили и чернокожие рабы, и множество из них обратилось к Богу. Им разрешалось устанавливать палатки за возвышением для священника. Их собрания могли быть полны такого энтузиазма, что они привлекали внимание белых людей, собравшихся неподалеку. В самом деле, многие белые люди присоединялись к их пению, перенимая у них христианские песни, которые потом пели в своих собственных церквах, что не всегда одобрялось старшим поколением. Каким бы странным это ни казалось некоторым, на завершающей стадии лагерных молитвенных собраний рушился тот барьер, который разделял чернокожих и белых. За совместным богослужением следовал свободный обмен христианской музыкой во время завершающего марша вокруг лагеря. Как сообщает очевидец, этот марш сопровождался скачками, раскачиванием и танцами, напоминавшими то, как вел себя Давид перед ковчегом, когда его жена посчитала его сумасшедшим. Все это сопровождалось подходящими к случаю радостными песнями.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Зеркало для души. Кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Послание Иакова, 1 глава, 23 и 24 стихи. Примерочные в магазинах одежды оборудованы множеством зеркал, что позволяет тому, кто примеряет новый наряд, увидеть себя со всех сторон. Предполагается, что после примерки состоится покупка, но можно уйти, так ничего и не купив. В нашей жизни зеркала встречаются повсюду. Но кто бы мог подумать, что Библия тоже является зеркалом, причем идеальным. Читая ее, мы видим самих себя, что редко бывает при чтении других книг. К сожалению, наше отражение не всегда приятное, поскольку Бог никогда не льстит людям, как это делает какой-нибудь автор, который думает о том, чтобы было продано как можно больше его книг. Мы вдруг обнаруживаем свои ошибки и серьезные промахи. Мы видим себя такими, какими видит нас Бог, без грима и без маски. Мы хотим избавиться от такого созерцания, особенно если у нас сложилось неверное представление о самих себе. Многие просто игнорируют Библию и себе же во вред продолжают делать то, что делали. Но лучше обратить внимание на истину этого зеркала, то есть прислушаться к Слову Бога и, соответственно, поступать. Верьте Божьему посланию о спасении. Благая весть — это Божья сила, приносящая спасение каждому, кто в нее верит. Всякого, кто верит в Иисуса Христа и Его искупительное дело, Бог объявляет праведным. Такая праведность может быть обретена только через веру.
2: Музыка,

0: Надо иметь мужество пожертвовать немедленным успехом ради более важных вещей. Фридрих Энгельс, немецкий политик.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.

0: выдержка из второго письма Петра.
1: «Благодать и мир да будут с вами полной мерой через познание Бога и Иисуса, Господа нашего. Его божественная сила одарила нас всем необходимым для жизни и подлинного богопочитания через познание того, кто призвал нас своей собственной славой и добродетелью, благодаря которым дарованы драгоценные и величайшие обещания. Они дарованы для того, чтобы с их помощью вы стали сопричастными божественной природе, избежав гибели, связанной с желаниями этого мира. И по этой причине приложите все старания, чтобы укрепить свою веру добродетелью, добродетель знанием, знание выдержкой, выдержку стойкостью, стойкость благочестием, благочестие братской дружбой, дружбу любовью. Ведь если вы этими качествами обладаете и их приумножаете, они не дадут вашему знанию о Господе нашем Иисусе Христе остаться чем-то бесполезным и бесплодным. Тот же, у кого этих качеств нет, близорук и слеп, он предал забвению, что омыт от своих прежних грехов. Вот почему вы, братья, с еще большим усердием старайтесь подтвердить свою призванность и избрание. Будете так поступать, никогда не споткнетесь. Ведь тогда вам будет щедро даровано право на вход в вечное царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Просто глина. Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Послание к римлянам, 9 глава, 21 стих. Глина должна быть податливой. Для нее единственный способ, каким можно понять, что выйдет из нее, это просто подчиниться прикосновению горшечника. Этот кусок глины на гончарном кругу горшечника может стать прекрасной вазой, которую поставят на видном месте. Или же из него может выйти горшок для мусора. Глина не подозревает о том, что на уме у горшечника, и она не указывает горшечнику, что можно из нее сделать. Мы — те куски глины. Мы не знаем, что Бог предопределил нам или как Он планирует использовать нас. Мы не знаем, что из этого выйдет. Единственный способ узнать — это подчинить себя Богу. Глина может лишь поддаться. Руки горшечника сильны, достаточно сильны для того, чтобы слепить и сформировать жизнь. Круг крутится с пугающей скоростью. Когда глина начинает крутиться, возникают вопросы: что Бог делает? Почему мне кажется, что все вышло из-под контроля? Но если вы можете успокоить эти вопросы и довериться Его рукам, если вы напомните себе о доброте горшечника и чистоте его сердца, то вера сменит беспокойство. Страх исчезнет, мир окружит вас. Вам даже может понравиться этот процесс. Отец, пока мы крутимся на этом гончарном кругу, неуверенные в том, что ты собираешься сделать, помоги нам подчиниться твоим прикосновениям. Да не будем мы сопротивляться, и да не будем мы испорченной глиной в твоих руках. Сделай нас сосудами, которые принесут тебе славу и честь. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

0: Когда мы молоды, нам кажется, что у нас еще вся жизнь впереди.
1: Здравствуйте, дети, садитесь. Запишите тему сегодняшнего урока.
0: Но старики, оглядываясь назад, говорят, жизнь пролетела как одно мгновение.
1: Дети, дети, куда вы?
0: Будем же дорожить временем и помнить, что однажды мы все дадим Богу отчет.

0: Одна из ключевых христианских добродетелей – это смирение. Причем у смирения в мире плохая репутация. Это как минимум непопулярно. Атрибут отстающих неудачников. А может, смирение – это антипод эгоизма и гордыни? А ведь те, в свою очередь, эгоизм, гордыня – все это предвестники глупости и жесточайших жизненных разочарований.
1: Свободное радио.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Филиппах.
2: Берегитесь собак, берегитесь недобрых тружеников, берегитесь членовредителей. Истинно обрезанные — это мы, потому что служим Богу, как наставляет нас Его Дух. Мы гордимся жизнью во Христе, а не полагаемся на внешнее. Хотя я-то мог бы положиться на внешнее. Если кому-то кажется, что у него есть для этого основания, у меня таких оснований больше. Обрезанный на восьмой день, родом израильтянин из племени Вениамина, чистокровный еврей. По отношению к закону фарисей, по рвению гонитель церкви, по праведности, достигаемой исполнением закона, человек безупречный. Но все то, в чем я раньше видел свое приобретение, я счел из-за Христа потерей. Более того, я вообще все считаю потерей, потому что нет ничего, что превзошло бы познание Иисуса Христа, моего Господа. Ради Него я потерял все, и это все для меня не дороже, чем мусор, лишь бы приобрести Христа и обрести себя в Нем».
3: Бог с тобой. Не бойся, свободное радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Возлюбленные, мы собрались здесь, чтобы соединить вот этого мужчину и вот эту женщину святым брачным союзом. Для своего бракосочетания жених и невеста изъявили желание написать свои собственные клятвы. Анжела, пожалуйста.
1: Я, Анжела, беру тебя, Гарри, к своей законной мужья. Обещаю любить тебя и заботиться о тебе, насколько мне позволит моя карьера и мои тренировки.
0: Простите, а что это у вас за клятва такая?
1: Знаете, мы с Гариком очень тщательно подошли к вопросу нашего бракосочетания. Мы решили, что причина, по которой многие браки заканчиваются разводом, в том, что партнеры очень много требуют друг от друга. Ну что, пусть Гарик скажет тогда.
0: Да-да, конечно. Давай, Гарик.
2: Я, Гарик, беру тебя, Анжела, в свои законные жены. Обещаю любить тебя и заботиться о тебе, пока смерть не разлучит нас.
0: Перед лицом, но...
2: Я не закончил. Однако, если после рождения детей ты станешь менее привлекательной, я оставляю за собой право установить внебрачные отношения с другой, более привлекательной женщиной.
0: Похвально, конечно, ничего не скажешь. Гениальный просчет. Только Господь, молодые люди, требует от брака большего.
1: Я пыталась отговорить Гарика от того пункта, но ведь после рождения детей...
0: Брак — это больше, чем рождение детей. Брак — это прообраз отношений между Христом и Церковью. Господь повелевает вам...

0: Наталья Слободян. Портреты. Истории детей улиц. Николай.
1: Коля – просто чудо. Так как он, решать задачки по математике не мог никто. Куда там нашим пыхальщикам? Все мозги себе пропыхали. Хотя, конечно, большинство из них из кризисных семей, и они не получили положенного навыка обучения. У них навык – выжить. Отличный навык для них. А этот тоже на клее сидит. Но мозги в полном порядке. Как только мы его не загружали и на логику, и на интеллект, и на сообразительность, любую задачу решит. Мама у него руководит студией, папа – бизнесом. И оба любят старшую сестру. Почему? Кто его знает? Любят и все. Квартиру на нее переписали, все лучшее – ей. А Коле любви не досталось ни капли.
2: Мама и не скрывает своей неприязни, стыдится сына. Приходит к нам, общается. Мы пытаемся ей объяснить, что все-таки это ее сын. Бесполезно. Коля на маму никак не реагирует. Ни злости, ни раздражения. Про папу говорить не любит. Это его задевает. Папа – равнодушие, не любовь. Для него большая радость, когда мужчины-волонтеры садятся с ним решать задачки. Он наслаждается жизнью, вниманием и восхищением. И заслуженно. Парень-то умный.
0: Одет хорошо. Мама хотя бы этот вопрос для него решает. Но жизнь на улице быстро приводит в негодность всю одежду. Мама злится, берет сына домой, моет, переодевает и снова выгоняет. Буквально выгоняет. Надоедает он ей быстро. Зато деньги дает всегда, компенсируя недостаток любви. Поэтому Коля быстро перешел на наркоту подороже клея. Начал скатываться в бездну. Однажды в подъезде он принял дозу и сразу вырубился. Рука была на батарее, ее внутренняя сторона просто сварилась. Ожог страшный. Лечим его, он терпит. Рука заживала долго, ожог был серьезный.
1: Друзья Коли к нам не приходили. Статус у них совсем не беспризорный, понятно. Он только рассказывал, как спасал их от передоза, заливая в них литрами томатный сок, как затаскивал их в подъезд, чтобы они не замерзли. Заботился искренне, без осуждения.
0: «Коля, давай завязывай, ну что ты с собой делаешь?»
2: Коля смотрит в ответ глазами, познавшими дзен. Они у него спокойные, ничего не выражающие. Сияют внутренним светом и смышленностью. Общается он не со всеми. Неинтересно ему. Не его статус, понятно. Успевает еще и колледж посещать. Долго мы общаемся. Приходит он постоянно. И с ним общаемся, и с его мамой. Надеемся на чудо, на то, что наша поддержка поможет. Парень уже плотно сидит на наркоте, а мама прилежно снабжает его деньгами. Просим не давать ему, а она удивляется. Что ж я, совсем не мать?
0: Потом Коля пропал. Надолго. Где-то через полгода пришла мама.
2: Похоронили Колю, как бомжа. Не опознали, документов при нем не было. Уже месяцев 5 как прошло. А вот мы только сегодня об этом услышали. Вот и не знаю. Перезахоронить, что ли? Или уже пусть так будет?
0: Мама сидит, пьет чай. Пытаюсь угадать, что она чувствует. Не знаю, о чем с ней говорить.
2: Ладно, пойду я. Так что посоветуете, перезахоронить его или не надо?
0: Я боюсь, что становлюсь циником, потому что ловлю себя на мысли. Коле это вряд ли поможет. Оставьте его уже в покое.
3: Твое радио. Свободное радио. Нам по пути.

0: Вера – не только сумма идей, которыми вы обладаете, сколько сумма идей, которые обладают вами. Роберт Болтон, английский священник.
1: Наш сайт – свободная.медиа.

0: Всем привет, это Катя. Все мы с детства наверняка знаем пословицу «один в поле не воин». Да, действительно, когда нужно сделать какое-то большое дело, требуется единая армия, совместное действие многих людей. Но порой кажется, что в это поле воевать вышел ты один. Вот как Давид против Голиафа. Тебе противостоит огромная сила, а ты один-одинешенек. И нет никого, кто тебе поможет. Но это не так. Против Голиафа Давид вышел не один. Бог был на его стороне. И сейчас помните, что Отец рядом с вами. Он никуда не ушел. Об этом всегда будет напоминать «Свободное радио».
1: «Свети ярко. Свободное радио».

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Евангелие от Луки.
1: И вот один законник встал и, искушая его, сказал:
2: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
1: Он же сказал ему:
3: «В законе что написано? Как читаешь?»
1: Он сказал в ответ:
2: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всею крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя».
1: Иисус сказал ему:
3: «Правильно ты отвечал. Так поступай и будешь жить».
1: Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу:
2: «А кто мой ближний?»
1: На это сказал Иисус:
3: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?»
1: Он сказал:
2: «Оказавший ему милость».
1: Тогда Иисус сказал ему:
3: «Иди, и ты поступай так же».

Заставить человека уверовать при помощи аргументов – такая же нелепость, как заставить его уверовать при помощи пыток. Кардинал Джон Генри Ньюман.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя, и я расскажу вам о кино. Скажу вам, что можно посмотреть, чтобы это было интересно и полезно. Например, американский фильм 2010 года «Джонни». Джонни – это 10-летний мальчик, бездомный сирота, к тому же тяжело больной лейкемией. Однако не унывает и верит, что даже его короткую жизнь Господь использует для благословения кому-либо. Доктор Картер, начавший лечить Джонни, сам нуждается в духовном исцелении, так же, как и вся его семья, не оправившаяся после потери сына Робби. Доктор видит в Джонни и его вере единственную надежду. Как Господь восстановит семью доктора? Что успеет сделать Джонни для него и школьного класса? Фильм «Джонни».
1: Свободное радио.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: верь, живи, молись. Свободное радио.
1: Всем привет, это Серафима, и вы слушаете «Свободное радио». Желаю всем искренней, верной и самой чистой любви. Больше

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

назначение боли. Когда Сью Фен узнала, что у нее почечная недостаточность и ей необходим диализ до конца жизни, она захотела сдаться. Одинокая пенсионерка, которая давно верила в Иисуса Христа, не видела смысла в продлении жизни. Но друзья убедили ее бороться, согласиться на диализ и довериться Богу. 2 года спустя она поняла, что ее собственный опыт кому-то нужен, когда посетила заболевшую женщину из церкви. Диагноз был серьезный. Женщина чувствовала себя несчастной и одинокой. Никто не в силах был понять, через что она проходит. Но Сью Фен пережила то же самое, понимала ее физическую и эмоциональную боль и смогла утешить свою новую подругу, как никто другой. Благодаря личному опыту она смогла особым образом поддержать одинокую женщину. «Теперь я вижу, что Бог по-прежнему может употреблять меня», — сказала она. Иногда бывает трудно понять, почему мы страдаем. Но Бог может использовать наши беды удивительным образом. Когда среди испытаний мы обращаемся к Нему за утешением, Он также дает способность помогать другим. Так апостол Павел научился видеть Божье действие в собственных страданиях. В них он получал Божье утешение, а затем утешал других. Не нужно отвергать боль и страдания. Мы можем ободриться тем, что Бог способен использовать их во благо. Господь, помоги мне доверять Тебе среди всех тревог, понимая, что я могу получить Твое безграничное утешение и делиться им с другими.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: 12 сентября 1909 года – день, названный впоследствии днем рождения чилийского пятидесятничества. Рождение пятидесятнической церкви в Чили связано с именем Уиллиса Гувера, методистского миссионера в Вальпараисо. В 1907 году супруги Гуверы получили по почте книгу, рассказывающую о пятидесятническом движении в Индии, и пережили опыт крещения Духом Святым, после чего Гувер открыл методистскую пятидесятническую церковь. Одной из прихожанок этой церкви была Нелли Лейдлоу. Ее также называли сестрой Еленой, которая обладала даром пророчества и говорения на языках. Как-то раз сестра Елена отправилась посетить больную сестру в Сантьяго и пришла в местную методистскую церковь. У нее с собой были рекомендательные письма от Гувера. И в этот день, 12 сентября 1909 года, во время богослужения во Второй методистской церкви, Лейдлоу попросила дать ей несколько минут, чтобы рассказать о событиях в Вальпараисо, но ей было отказано. Тем не менее, все присутствовавшие на службе прихожане, а их было около 180 человек, попросили Нелли выступить на церковном дворе. Как единое целое, они поднялись и вышли во внутренний дворик церкви, чтобы послушать сестру Елену. Вскоре пастор-миссионер Первой методистской церкви вызвал полицию, пожаловавшись на беспорядки. Сестра Елена была арестована. Большая часть прихожан сопровождала ее в тюрьму, распевая популярный испанский гимн о Божьем водительстве для Израиля в пустыне. Чилийские пятидесятники считают 12 сентября днем фактического начала своего отдельного церковного движения, которое вскоре превратилось в крупнейшее пятидесятническое движение в Южной Америке. В течение 70 лет у него будет 1 миллион новообращенных. Эта дата останется в памяти как День реформации в Чили.
3: След в истории.

0: Свободное радио. Всегда вместе.
1: Кто-то промолчит, для тебя всего дороже, правда, многие ушли.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. «Не судите, да не судимы будете». Для меня это не какой-то там поэтический пафосный архаизм. Это серьезное предупреждение по технике безопасности. Если я кого-нибудь осужу за неправильное поведение, то точно очень скоро окажусь в его ситуации и буду делать то же самое. Окажусь в его шкуре. Ситуация повторится до сценарных деталей, до мелочей. Только в роли злодея, которого я когда-то свысока критиковала, оказываюсь я сама. В свое время, помню, спорила с мамой, извечным офисным работником с 8 до 17. Грубила ей, когда она говорила, что творческие порывы – это хорошо, но нужно для начала иметь нормальную работу, зарабатывать хоть чуть-чуть денег. А потом у меня появился муж, которого я, приходя замотанная с работы, то есть в роли своей мамы, периодически пилила за то, что он строит какие-то амбициозные проекты и уникальные бизнес-планы. При этом нам нечем в эти выходные будет заплатить за квартиру, нет машины, хатки и так далее и тому подобное. В общем, позволял себе такое бездуховное нытье, что аж само от себя тошнило. И при этом я злилась и ныла так же, как делала это моя мама, с трудом вспоминала, как осуждала ее, сама вся такая возвышенная. Наверняка вы тоже иногда замечали эту тенденцию в своей жизни. Эти странные зеркальные повторения. Если нет, то приглядитесь, посмотрите на свои проблемы и вспомните, кого и за что судили, за что теперь можете быть осуждены сами. Именно поэтому я теперь каждый раз прикусываю язык, когда мне хочется сказать гадость, и стараюсь быстренько унять гордыню и перенастроить свои мысли. Меня останавливает уверенность в том, что эта икота тут же перейдет на Федота, то есть на меня. И речь не о том, что накажет мстительный бог, которого стоит бояться. Бояться стоит мелких бесов, в которых тоже не принято верить, но которые оперативно слетятся на твое осуждение и гордыню. «О, вы все еще осуждаете ближнего? Тогда мы идем к вам». Ответ будет неизбежным, как то, что брошенный камень упадет на землю. «Ибо каким судом судите, таким будете судим». От Матфея, глава 7, стих 2.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Марка.
1: Было 9 часов утра, когда его распяли. Над головой у него была надпись с указанием вины «Царь Иудеев». Вместе с ним распяли 2 преступников, одного справа, а другого слева от него. Прохожие бронили его, презрительно качая головой, и говорили: «Эй, ты! Ну что, разрушил храм и в 3 дня построил? Спаси самого себя! Сойди с креста!» Так издевались над ним и старшие священники с учителями закона. «Других спасал», — говорили они, — «а себя спасти не может. Помазанник, царь Израиля! Пусть сойдет с креста у нас на глазах, тогда ему поверим». Даже те, что были с ним распяты, оскорбляли его. В полдень по всей земле настала тьма до 3 часов дня. А в 3 часа Иисус вскрикнул громким голосом: «Элои, Элои, лема савахтани!» В переводе это значит: «Боже мой, Боже мой, зачем ты оставил меня?» Некоторые из тех, кто стоял рядом, услышав его слова, говорили: «Слышите, зовет Илию!» Один подбежал, намочил губку в кислом питье и стал его поить, говоря: «Ну-ка посмотрим, придет ли я снять его или нет». Иисус, вскрикнув громким голосом, испустил дух. Завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Центурион, стоявший перед крестом, видел, как Иисус испустил дух, и сказал: «Поистине этот человек был Сыном Бога».
2: Новая музыка на свободном радио.

Регулярное посещение церкви также не способно сделать человека христианином, как регулярное посещение гаража не способно сделать человека шофером. Альберт Швейцер, немецкий богослов.

0: Когда в твоей жизни есть Бог, совершенно не обязательно быть великаном, чтобы делать великие дела. Можно делать даже и маленькие, но при этом с великой любовью, когда в твоей жизни есть Бог.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Когда я обращал сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна, тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого». Вот он, итоговый приговор Соломоновой любви к мудрости. Желаемый уровень мудрости недостижим. Никто из людей не может до конца постигнуть, как действует Создатель. Это категорическое утверждение. С одной стороны, он раскрывает себя в слове. Это дает возможность формулировать доктрины нашей веры. Без правильных доктрин нет правильно осмысленной реальности. С другой стороны, реальность то и дело сталкивает нас с его делами, которым нет очевидного объяснения в его слове. Этот мир полон того, что в наших глазах не согласуется с Божьим характером. Конечно же, в первую очередь речь идет о проблеме зла и страдания, упомянутых ранее. В подобных случаях на сцену выходит доктрина о непостижимости Творца и спасает нас. Она гасит пыл разбушевавшихся «почему», рожденных действиями Господа, но не нашедших места на полке личного богословия. Эти пугающие «почему», как грабители, прячутся по темным углам сознания и подкарауливают, чтобы напасть из-за угла, неожиданно и страшно. И когда это происходит, чувствуешь приставленную к горлу холодную сталь сомнений. А потом они тебя банально грабят, отнимая радость, поклонение, мир. И ты, униженный, нищий и опустошенный, плетешься к престолу благодати, ибо идти тебе больше некуда. Я слегка касался этого вопроса в книге «Поклонение во тьме», и здесь хотел бы продолжить размышления. Непостижимость Творца. Но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Плач Иеремии 3:34-38. Особенно обратите внимание на последние два стиха. Они уже нам встречались. Это один из краеугольных камней доктрины Божьего всевластия. Она проповедует нам истину о том, что все зло находится на поводке у Всевышнего, и скорби и радости приходят от Него. Не так, что бедствие от сатаны, а благополучие от Господа. Нет, и то, и другое приходит по Его приказу из уст. «Не верите мне, верьте Слову Божьему» — Даниила 4:31-32.
1: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Всем привет! Вы верите в чудеса? С вами когда-нибудь происходило что-то, чего объяснить логически просто невозможно? Я верю, что для Творца законов Вселенной не проблема нарушить или обойти их. Но Бог, судя по всему, любит порядок и поэтому прибегает к чудесам в крайних и редких случаях. А для каждого чуда должна быть веская причина. И, может быть, нам не нужно чудо, решающее проблему, а больше нужно более редкое явление — чудо смирения и покорности Божьей воле.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Однажды озадаченная мама спросила меня, почему из детей, которые, казалось, имели в детстве все, что не пожелаешь, пользовались такими привилегиями, которые другим детям были просто недоступны, почему из таких детей очень часто не выходит ничего путного, в то время как другие, выросшие в ужасных условиях, становятся большими людьми. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Я кивал головой, пока женщина продолжала приводить примеры ничтожных, совершенно не думающих о благе детей и родителях, дети которых, по странной прихоти судьбы, выросли и стали достойными гражданами. Я мог бы и сам привести несколько подобных примеров. Видимо, есть в нас что-то такое, что делает нас такими, какие мы есть. Некоторые из наших действий вполне обоснованы, но очень часто наше поведение не поддается никакому объяснению. Так скажем, кипящая вода делает морковь мягкой, в то время как яичный желток и белок затвердевают. Так же, как и некоторые дети, на определенные обстоятельства реагируют положительно, в то время как реакция других крайне отрицательна. И мы не знаем, почему именно это происходит. Нужно помнить следующее. Характер ребенка вовсе не является прямым следствием накопленного опыта, общей суммы его прошлых ощущений. Личность ребенка не есть результат питания или наследственности. И, конечно, она не является следствием только родительского воспитания. Каждая личность по-своему уникальна, с присущим только ей независимым рациональным мышлением, которое нельзя приписать только одной причине, только одному источнику. Именно это и является основой человеческого «я» наших детей. Именно это и делает такой нелегкой и такой благодарной задачу воспитания. Не стоит винить во всем только себя, как и нельзя полностью приписывать себе все ваши успехи в воспитании ребенка. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Падая снег на притихшую землю, замерзшие яблоки на ветвях.

0: своими словами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Я Бакыт с Камчатки.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я понял, что в Господе есть свобода от греха. В Иисусе.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Она мне дает смысл в жизни. Раньше, когда я не верил в Господа или отрицал Его, я старался найти этот смысл, но его нигде не было видно. И в Боге я вижу, что это смысл, и вера мне помогает.
1: Твой любимый библейский стих.
2: С самого первого дня, как я узнал о Боге, мой любимый текст или стих из Библии – это Иоанна 14:6. «Никто не приходит к Отцу, как только через меня».
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Это смотря с какой стороны подходить. Это свобода, полная свобода от греха. А ограничение – человек сам себя ограничивает.
3: Вот аккорды, вот тональность, вот успех, а вот и крайность. Вот звонок, а вот и раны. Вот ответ, а вот в душе протекают краны. Вот и месяц, вот и год, 2003. Ну как я мог? Вот и я, а вот тот случай. Вот и память. Хоре вже мучить.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Во письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Никто не может заложить иного фундамента, кроме того, что уже заложено, а это Иисус Христос. А строит ли кто на этом фундаменте из золота, серебра, драгоценных камней или из дерева, из сухой травы или соломы, работа каждого станет видна потом, ее покажет тот день, потому что он явится в огне. Огонь испытает работу каждого, какова она. И чья постройка выдержит огонь, тот получит свое воздаяние, а чья сгорит в огне, тот понесет ущерб. Правда, сам он будет спасен, как человек, которого вытащили из пламени».

работы прочь. И вот опять спокойно я встречаю вечер и задумчивую ночь. Еще томит душе моей усталость. Я делал то, к чему меня влекло. Я твердо знаю,

0: День как сахар в теплом чае, а вместе с ним ушли заботы прочь. И вот опять спокойно я встречаю вечер, задумчивую ночь. Вечер, задумчивую ночь. Вечер, задумчивую ночь.
1: Свободное радио.

0: а Павла христианам в Филиппах.
1: «Пусть каждый из вас думает не о собственном благе, а о благе других. Пусть мысли и чувства ваши друг другу будут у вас, как у Христа Иисуса. Он по природе Бог, не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись. Он был во всем человеку подобен, но еще больше себя умолил и так был послушен, что принял и смерть саму, смерть на кресте. За это Бог вознес его над всеми и имя даровал превыше всех имен, чтобы пред именем Иисуса всякое колено преклонилось на небе, на земле и в преисподней, и всяк язык провозгласил, что Иисус Христос — Господь во славу Бога Отца».
2: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио».

Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее десятилетие. В 2019 году в рамках проекта по просеиванию земли с Храмовой горы был обнаружен крошечный глиняный оттиск печати 7 века до нашей эры с надписью «Принадлежащая Адонияху, начальнику над домом царским». Трое человек в Ветхом Завете носят имя Адонии, в том числе сын царя Давида. Однако никто из них не жил в 7 веке. Таким образом, булла принадлежит какому-то четвертому Адонии. Ну а должность царского управляющего известна нам из ряда библейских текстов. Читайте Библию и изучайте историю. Кто не знает прошлого, не ведает будущего.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда молишься, не веди себя как святоши. Они любят молиться в синагогах или стоя на перекрестке, чтобы все их видели. Верно вам говорю. Они сполна получают свою награду. А ты, когда молишься, уйди в свою комнату, закрой за собой дверь и помолись своему Отцу, который здесь с тобой незримо. И тогда твой Отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя.

0: хочется. Давайте почитаем.
1: Ну как?
2: Да не помогает.
3: Еще хуже стало.
1: Хватит ерундой заниматься, а? Тут недалеко станция. Пойду минералки куплю.
0: И мне, и мне.
4: Каждому понятно, чтобы избавиться от жажды, нужно просто выпить стакан воды. Почему же, испытывая духовную жажду, мы пробуем множество абсолютно бездейственных способов, кроме единственно эффективного – обратиться к Богу?

Уныние страшнее горя, ибо горе есть разновидность созерцательного душевного опыта. Уныние же – сон души. Сергей Довлатов, советский писатель.

Всем привет! Тревожные новости. Шоколадным компаниям грозит исчезновение после 2050 года. Причина в том, что какао-деревья находятся на грани исчезновения из-за климатического кризиса и глобального потепления. Так что бегом на кухню, достаем шоколадку, наливаем чай и с удовольствием проводим время в общении с близкими. Кстати, свободное радио на фоне улучшает вкус еды. Я проверял.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: 12 сентября 1909 года – день, названный впоследствии днем рождения чилийского пятидесятничества. Рождение пятидесятнической церкви в Чили связано с именем Уиллиса Гувера, методистского миссионера в Вальпараисо. В 1907 году супруги Гуверы получили по почте книгу, рассказывающую о пятидесятническом движении в Индии, и пережили опыт крещения Духом Святым, после чего Гувер открыл методистскую пятидесятническую церковь. Одной из прихожанок этой церкви была Нелли Лейдлоу. Ее также называли «сестрой Еленой», которая обладала даром пророчества и говорения на языках. Как-то раз сестра Елена отправилась посетить больную сестру в Сантьяго и пришла в местную методистскую церковь. У нее с собой были рекомендательные письма от Гувера. И в этот день, 12 сентября 1909 года, во время богослужения во Второй методистской церкви, Лейдлоу попросила дать ей несколько минут, чтобы рассказать о событиях в Вальпараисо, но ей было отказано. Тем не менее, все присутствовавшие на службе прихожане, а их было около 180 человек, попросили Нелли выступить на церковном дворе. Как единое целое, они поднялись и вышли во внутренний дворик церкви, чтобы послушать сестру Елену. Вскоре пастор-миссионер Первой методистской церкви вызвал полицию, пожаловавшись на беспорядки. Сестра Елена была арестована. Большая часть прихожан сопровождала ее в тюрьму, распевая популярный испанский гимн о Божьем водительстве для Израиля в пустыне. Чилийские пятидесятники считают 12 сентября днем фактического начала своего отдельного церковного движения, которое вскоре превратилось в крупнейшее пятидесятническое движение в Южной Америке. В течение 70 лет у него будет 1 миллион новообращенных. Эта дата останется в памяти как День реформации в Чили.
3: След в истории.

0: золотые библейские стихи.
1: И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Знаю, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Послание к Колоссянам, 3 глава, 23 по 24 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

Привет всем! Для того, чтобы загруженный нефтью танкер мог полностью остановиться, он должен совершать торможение в течение 20 минут. Примерно столько же требуется, чтобы прийти в себя разгневанному человеку. А за это время можно успеть наломать немало дров. Помните, что гнев человека не творит правды Божией, и держите себя в руках. Всем мира!

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Просто глина. Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Послание к римлянам, 9 глава, 21 стих. Глина должна быть податливой. Для нее единственный способ, каким можно понять, что выйдет из нее, это просто подчиниться прикосновению горшечника. Этот кусок глины на гончарном кругу горшечника может стать прекрасной вазой, которую поставят на видном месте. Или же из него может выйти горшок для мусора. Глина не подозревает о том, что на уме у горшечника, и она не указывает горшечнику, что можно из нее сделать. Мы — те куски глины. Мы не знаем, что Бог предопределил нам или как Он планирует использовать нас. Мы не знаем, что из этого выйдет. Единственный способ узнать — это подчинить себя Богу. Глина может лишь поддаться. Руки горшечника сильны, достаточно сильны для того, чтобы слепить и сформировать жизнь. Круг крутится с пугающей скоростью. Когда глина начинает крутиться, возникают вопросы: что Бог делает? Почему мне кажется, что все вышло из-под контроля? Но если вы можете успокоить эти вопросы и довериться Его рукам, если вы напомните себе о доброте горшечника и чистоте его сердца, то вера сменит беспокойство. Страх исчезнет, мир окружит вас. Вам даже может понравиться этот процесс. Отец, пока мы крутимся на этом гончарном кругу, неуверенные в том, что ты собираешься сделать, помоги нам подчиниться твоим прикосновениям. Да не будем мы сопротивляться, и да не будем мы испорченной глиной в твоих руках. Сделай нас сосудами, которые принесут тебе славу и честь. Во имя Иисуса. Аминь. Всем привет, друзья. Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор Свободного радио. А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной, многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает Свободное радио с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Коллекционирование – самое популярное увлечение человечества. Что коллекционируют люди? Все, что угодно. От пробок из-под лимонада и прочих безделушек до дорогущих автомобилей. Собиратели определенных предметов называют по-разному. Люди, например, собирающие этикетки от спичек, называются филуминистами. А собиратели открыток – филокартистами. Планганологи – коллекционеры кукол. Гипотофилы собирают обертки от мороженого. А врамологи – этикетки от сыра. Коллекционеры магнитов называются мемомагнетиками. Так что если ваши друзья отовсюду везут вашему холодильнику магниты, знайте, ваш холодильник – мемомагнетик. Бонистика – это собирание денег в виде бумажных знаков. Псаллиграфофилисты – собирают вырезки из газет. Конхеофилисты собирают морские ракушки. А что коллекционируют люди лепидоптерофилисты? Бабочек. И таких необычных названий много. Всего и не перечислить. А что у всех на слуху? Разрешите угадаю. Ну, конечно, нумизматика и филателистика. Эти слова нам точно знакомы. Здесь, я думаю, и определения не нужны. Знаете, не хуже меня. Слово «нумизматика» пришло к нам из латинского языка. Коллекционированием монет начали заниматься еще в далеком 14 веке. А как одна из областей наук, нумизматика возникла в 18 веке. В России начало коллекционированию монет положил еще Петр I, купив для кунсткамеры коллекцию монет в Гамбурге. Ну а человек, коллекционирующий марки, конечно, филателист. Увлечение не столь древнее, поскольку сами почтовые марки появились только в 1840 году. Ну вот что интересно, а что такое коллекционирование с точки зрения человека? Какие личностные черты объединяют коллекционеров? Существует мнение, что коллекционирование – это способ переключиться. Возможность уйти в интересный для себя микромир, ну, то есть, по сути, это механизм психологической разгрузки и в чем-то даже лекарство от стресса. Но есть и негативная, теневая, скажем так, сторона вопроса, когда коллекционирование перерастает в манию, а мотив к наполнению коллекции становится основным для человека. Человек постоянно и навязчиво думает о предметах своей коллекции, дрожит над ней. И эти мысли буквально заполняют все сознание. И тогда коллекционирование – это уже страсть, которая в том числе разжигает, например, зависть, если речь идет о редких и ценных предметах коллекции. В общем-то, как и во многих других вопросах жизни человека – марки сами по себе нейтральны, монеты нейтральны, бабочки, вкладыши от жвачек, все что угодно, все нейтрально. Вопрос только в отношении человека к тем или иным вещам. Но в любом случае, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: «Послушайте, братья мои любимые, разве не Бог избрал бедняков мира, чтобы они стали богатыми верой и унаследовали царство, которое Он обещал тем, кто Его любит? А у вас бедняк унижен. Разве не богачи вас угнетают? Разве не они таскают вас по судам? Разве не они хулят то прекрасное имя, которым вас нарекли? Но если вы исполняете царственный закон, данный в Писании, «люби ближнего, как самого себя», то поступаете как должно. А если вы пристрастны, значит, вы совершаете грех, и закон уличает вас в том, что вы его нарушители.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус спросил своих учеников: «Кем считают люди Сына Человеческого?» «Одни говорят, что ты Иоанн Креститель, другие, что Илия, а некоторые, что Иеремия или один из пророков», — ответили они. «А вы кем считаете меня?» — спрашивает их он. «Ты помазанник, Сын Живого Бога», — ответил Симон Петр. «Ты счастливый человек, Симон, сын Ионы», — сказал он, «потому что тебе открыли это не люди, а мой Небесный Отец. Поэтому я говорю тебе, ты скала, и на этой скале я возведу мою церковь, и даже силам преисподней ее не одолеть. Я дам тебе ключи от Царства Небес, и то, что ты запретишь на земле, запретят на небесах, а что разрешишь на земле, разрешат на небесах».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Иудейская кухня.
1: И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал ей: «Поскорее замеси 3 меры лучшей муки и приготовь лепешки».
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы приготовим ячменные лепешки от Сары. Нам потребуется 1 чайная ложка сухих дрожжей, 1/4 чашки теплой воды, 1 чашка кислого молока, по 1/2 чашки ячменной муки, ржаной муки, семян тмина, турецкого гороха или нута, молотой полбы и 1/2 чайной ложки соли. Также нам потребуется 1 столовая ложка оливкового масла. Пересыпьте всю муку в миску. Добавьте соль, дрожжи и молоко с содой. Тщательно перемешайте. Всыпьте семена тмина и месите тесто руками 10 минут. Выложите тесто в миску, накройте пищевой пленкой и поставьте подниматься на 2 часа, пока оно не увеличится в объеме вдвое. Выложите готовое тесто на хорошо смазанную доску и месите несколько минут. Разделив тесто на 8 равных частей, скатайте его в колобки. Раскатайте каждый колобок на лепешке примерно 15 сантиметров в диаметре. Накрыв влажной салфеткой, оставьте минут на 20. Теперь разогрейте сковородку до средней температуры. Налейте несколько чайных ложек оливкового масла и выпекайте лепешки по отдельности по 2 минуты с каждой стороны, надавливая тыльной стороной ложки, чтобы образовались пузырьки, как при жарке блинов. Каждую лепешку заверните в салфетку, чтобы не остыли, и подавайте к столу как можно скорее. Благословенной вам трапезы, друзья! Библейская кухня.
2: Свободное радио. Правильно.

0: Веселая компания молодежи решила покататься на лодке. Молодые люди направились к рыбаку, который за плату предложил им свою лодку. Лодка была просторная, большая и понравилась молодежи.
1: Вылезайте скорее! Лодка течет, у руля на дне небольшая дыра, в которую проходит вода. Дыра сейчас замазана, но вода может промыть ее.
0: Лодка поплыла, стала уходить все дальше и дальше от берега. И, наконец, совсем исчезла из виду. Исчезла навсегда.

0: притчи Соломона.
1: Сплетня доверие предает, так что избегай человека, который болтлив. We like really need a girls night out. Yeah.

0: y'all going tonight? Can I come?
1: We got a girls' night out. No, no boys allowed.
2: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу. Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон-Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем изучать христианскую музыку Америки. Если вы бросите взгляд на раздел «Продается» в какой-нибудь американской газете 18 века, то легко наткнетесь на объявление, подобно такому.
3: Продается молодой красивый негритянский парень 18-20 лет от роду. Обладает всеми навыками заботливого и внимательного слуги и побывал во многих частях света. Недавно он приехал из Лондона, имеет при себе два новых костюма и валторну, которые покупатель может забрать вместе с ним.
2: Рабство началось за два века до того. Первых рабов привез в Америку сэр Джон Хокинс в 1563 году. Развитие плантаций в центральных районах Америки в XVIII веке привело к значительному росту спроса на рабов, число которых к 1750 годам возросло до 300 тысяч. К концу века эта цифра утроилась. По одной из оценок, на континент было завезено в общей сложности 15 миллионов чернокожих рабов. Прежде чем Авраам Линкольн провозгласил в 1863 году закон об отмене рабства.
3: Чудесная музыка Африки пришла в Америку вместе с рабами. Музыка звучала даже на кораблях, привозивших рабов. Рабы на корабле пели песню-жалобу. Они пели песни, в которых говорилось о страхе быть избитым, о голоде, особенно о той еде, к которой они привыкли, и о том, что они никогда не вернутся к себе на родину. Рабы на корабле были вынуждены играть, хотелось им того или нет, ибо их заставляли танцевать для развлечения матросов. Если они не хотели, то боцман и его приятель хлестали их плеткой, чтобы заставить. Многие музыкальные традиции, привезенные из Африки, претерпели изменения из-за рабства и случайного смешения людей, принадлежавших к разным культурам. Такова была специальная политика, которая, как предполагалось, должна была сделать рабов менее склонными к бунту. Однако они не были утрачены. Наоборот, как и в Африке, музыка и танец продолжали представлять собой нечто гораздо большее, чем развлечение, позволявшее забыть о тяготах и несправедливостях рабской жизни. Они были жизненно необходимым выражением самосознания в существовании рабов, заполненном почти непрерывным трудом.
2: Танец и игра на традиционных инструментах сопровождали празднество «Пингстердах» Дня Троицы, когда белые люди становились зрителями на огромном карнавале экстатических танцев и музыки, длившемся несколько дней. На полях и открытых пространствах также можно было услышать песни чернокожих рабов, работавших там.

Неожиданно один из них издал такой звук, какого я никогда не слышал раньше. Длинный, громкий, музыкальный крик, который то поднимался, то опускался, прорывался в фальцет. Его голос звенел в лесах, в ясном морозном ночном воздухе, как звук горна. Когда он умолк, мелодию подхватил другой, потом несколько голосов хор.

0: Обращение чернокожих в христианскую веру продвигалось медленно, потому что далеко не все белые считали, что их рабы должны познать преимущество веры. Однако и по тем крохам, которые доставались рабам, они могли открыть для себя Бога, для которого барьеры, установленные людьми, не существуют, который освобождает людей от угнетения, в чьих глазах все равны. Таковы были откровения надежды и грядущего освобождения, воплощавшиеся в музыке и танце необычной силы. Музыка и танцы обладали необыкновенной возможностью сплавить в некое высокое единство те противоречивые выражения горя, боли, радости, надежды и отчаяния, вокруг которых строилось их религиозное восприятие.
1: Поэтому, когда рабы приняли христианство и начали петь псалмы и гимны в церквах белых людей, хотя и в рамках сегрегации, они привнесли в музыку ту живость и волю, которая не могла не быть замечена белыми. Все были захвачены потоком священной гармонии, способной вознести всех молящихся в рай. Мастерство и страстная искренность исполнения христианской музыки пришла в дома белых христиан. В 1755 году преподобный Сэмюэл Дэвис описал, как его рабы пели по псалтырям и сборникам гимнов.

0: Некоторые из них сидели всю ночь у меня на кухне. И когда я проснулся в 2 или 3 часа утра, поток священной гармонии затопил мою гостиную и унес мой разум на небеса. Я могу лишь сказать, что негры, более всех человеческих существ, которых я знаю, обладают музыкальным слухом и своеобразной способностью передавать экстатическую радость псалмодии.
1: Сейчас очевидна важность последних нескольких слов этой цитаты, потому что именно благодаря экстатической радости негритянская община Америки смогла внести величайший вклад в наследие христианской музыки. Лишь к 1770 году негры получили разрешение организовывать собственные церкви. Первый сборник гимнов для негритянских церквей был издан в 1801 году. Это было собрание духовных песен и гимнов, составленное из музыки разных авторов. Этот авторитетнейший сборник гимнов, не раз переиздававшийся, вплоть до нашего времени, остается мерилом вкуса в области гимновой музыки для многих негритянских церквей.
2: Собрание в лагерях.
1: Самое захватывающее развитие духовной жизни в Северной Америке началось с Великим Пробуждением, пришедшим в конце XVIII века. Волна обновления подхватила такое множество людей, что их не могли вместить даже самые большие здания. Поэтому огромные толпы, как белых, так и чернокожих, собирались на открытом воздухе, где целыми днями велись богослужения. Наблюдавшиеся при этом картины были порой столь необычны, что мы верим им лишь благодаря письменным свидетельствам очевидцев. Следующая сцена имела место в Кентукки в 1801 году.

0: Шум был подобен реву Ниагары. Огромное море человеческих существ было возбуждено так, словно по нему прошла буря. Я насчитал 7 священников, служивших одновременно. Кто-то пел, другие молились, кто-то взывал к милости самым жалобным голосом, в то время как другие кричали во весь голос. Я поднялся на бревно. То, что я увидел, невозможно описать. В какой-то момент я увидел, как по меньшей мере 500 человек рухнули на землю, словно по ним выстрелили 1000 пушек. Затем раздались вопли, прорывавшие небеса.
1: К 30-м годам 18 века собрания в лагерях стали более организованными, хотя и менее эмоциональными.
0: Примерно 1,5 акра земли было окружено кабинками, сделанными из грубой доски, в то время как все пространство в середине было оснащено планками, лежавшими примерно в футе над землей и служившими сидениями. С одного конца было сделано возвышение, служившее кафедрой для проповедников. За пределами располагались сотни палаток, установленных на каждом углу. Один из священников поднялся и исполнил гимн, подхваченный молящимися, число которых достигло до 7 и даже до 800. Больше чем 20 мужчин и женщин кричали самыми высокими голосами, на которые были способны. Очевидно, для того, чтобы их услышали другие. Когда все это достигло своего пика, вышел один из священников и, возвысив свой голос высоко над гулом, обратился к Господу, чтобы Он принял в свои объятия тех, кто был оторван от Него и теперь хочет вернуться. Некоторые упали навзничь и, закрыв глаза, медленно размахивая руками и воспевая «Слава, слава, слава!».
1: На эти встречи приходили и чернокожие рабы, и множество из них обратилось к Богу. Им разрешалось устанавливать палатки за возвышением для священника. Их собрания могли быть полны такого энтузиазма, что они привлекали внимание белых людей, собравшихся неподалеку. В самом деле, многие белые люди присоединялись к их пению, перенимая у них христианские песни, которые потом пели в своих собственных церквах, что не всегда одобрялось старшим поколением. Каким бы странным это ни казалось некоторым, на завершающей стадии лагерных молитвенных собраний рушился тот барьер, который разделял чернокожих и белых. За совместным богослужением следовал свободный обмен христианской музыкой во время завершающего марша вокруг лагеря. Как сообщает очевидец, этот марш сопровождался скачками, раскачиванием и танцами, напоминавшими то, как вел себя Давид перед ковчегом, когда его жена посчитала его сумасшедшим. Все это сопровождалось подходящими к случаю радостными песнями.

0: Хорошего дня вам, друзья. Это Катя. Я действительно хочу, чтобы у вас все было хорошо. И в этом дне, и в завтрашнем. Всегда. Так хочется, чтобы никакие беды, обиды не касались нас и наших близких. Почему же так не получается? Хочется воскликнуть: «Господи, ну неужели ты не видишь?» Но он, конечно, видит. Кому, как не ему, знать, что значит быть поруганным, оставленным, измученным. Но в результате победить смерть своей жизнью. Ведь жизнь сильнее. Давайте помнить об этом и идти к тому, кто эту жизнь дает. Вместе.
1: Вдохновляй. Свободное радио.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Живите достойно того призвания, к которому вы призваны Богом. Будьте всегда скромны и кротки, терпеливо, с любовью переносите друг друга. Всеми силами старайтесь хранить единство Духа, скрепляя его узами мира. Одно тело и один Дух, как и одна надежда, к которой вы призваны Богом. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Он над всем, через все и во всем».
2: Новая музыка на свободном радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Петр Мамонов. У всех мужиков, кто, конечно, нормальный, все эти поиски происходят с 40 до 50 лет. Кризис среднего возраста называется. Одни упираются, карьеру делают, здоровье кладут. Ну и что? У меня товарищ мысленные и хорошие стихи пишет, а по вечерам взахлеб пьет. Ему 56 лет, и он говорит: «Отними у меня стихи, и я умру». Однажды мы с ним о вере толковали. И он, во всем со мной согласившись, сказал: «Только нет еще у меня веры». Я ему: «Стихи — это начало». А он: «Чего-то лучшего хочется». Как я сам раньше жил. Вот так и спал. Но тоже о чем-то думал, мечтал, стихи писал, иногда любил. Так все живут. Однако всегда испытывал чувство дисгармонии, дискомфорта от того, что в мире что-то не так. Правда, говорят, что это всем художникам свойственно. Поэтому и возникают беспричинная тоска и пьянство. А если бы раньше кто объяснил? Вот, мол, почему старичок.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

Наталья Мелешко. Они били его и плевали в лицо, и хлестали его полонитом, и главу увенчали терновым венцом, и все думали, Богом забыт он. Пополудни распяли его на кресте, прибивая гвоздями ко древу. Боль и слезы застыли на скорбном лице, но там не было злости и гнева. Он молил за людей, что распяли его, за весь мир приняв крестные муки. Над землею простерты объятья его. Это Божьи пронзенные руки. От страдания его содрогнулась земля, и померкло на небе светило. Наш великий Творец, грешный мир возлюбя, отдал в жертву невинного Сына. Так искуплены все мы ценой дорогой. Бог по вере дарует прощение. На кресте, на Голгофе пролилась его кровь. Во Христе совершилось спасение.

0: Кто там?
1: Ась, это я, Костик. Я тебе фотки с дня рождения принес.
0: Ты один?
1: Да.
0: Проходи.
2: Тихо.
3: Чё, спит кто-то?
0: Слушай, Костик, у меня времени в обрез. Давай быстренько выберу, что понравится ей.
3: Ну, давай, я тоже тороплюсь. Кстати, довольно неплохо получились, особенно... Особенно в парке. В дверь, кажется, постучались.
0: Тебе показалось. Чё там у тебя, показывай.
3: Ты чего, открывать не собираешься?
0: Ну, чё там у тебя, показывай быстрее.
3: Почему ты не открываешь?
0: Потому что я знаю, кто это, и не хочу его впускать. Ну, давай же, показывай свои фотки.
3: Ты поссорилась с кем-то?
0: Я не хочу это сейчас обсуждать. Ну так ты будешь мне фотки показывать или как?
3: Да пойди ты и скажи, что не можешь сейчас разговаривать.
0: Нет, только я с ним заговорю, он еще настойчивее начинает стучаться. Так, эту беру, эту тоже, эту...
3: Он что, к тебе пристает?
0: Нет, все нормально, скажешь тоже.
3: А ну-ка, дай-ка я с ним поговорю.
0: Не надо, прошу тебя, не надо, он постучится немного и уйдет.
3: Да ты хоть скажи, хоть кто это?
0: Иисус.
3: Кто?
0: Иисус Христос.
3: Сам Божий Сын стучится в твою дверь?
0: Уже не стучится, видишь? Думаю, сегодня больше не придет. Так, сколько я тебе там должна? По 2,50 за каждую, да?
3: Слушай, ты христианка?
0: Конечно, ты же знаешь, я в церковь хожу.
3: Хождение в церковь не делает тебя христианкой.
0: Так же, как хождение в гараж не делает тебя машиной. Слышала?
3: Ты все еще не впустила Христа в сердце. Так?
0: А, смотри-ка, прикольное тут получилось, а? Где это мы? Ну да, я решила повременить немного.
3: Почему?
0: Ну, я, как бы это сказать... Не могу быть ему во всем послушной.
3: В чем именно?
0: Оба! Смотри, ты что, Колян, что ли? Ну и рожа. Ну, ты же знаешь, я не могу без этого.
3: Ты что, спишь с Максом? Вы ж не женаты.
0: Да какой там сплю? Че ты? Ну, было там один раз. Ладно, мы живем вместе. Но я раскаялась в этом грехе.
3: Да ты же не пускаешь Христа в сердце. Перед кем раскаялась-то?
0: Я его обязательно впущу когда-нибудь.
3: Угу.
0: Скоро.
3: Да.
0: Может, даже завтра.
3: Слушай, ну а если не успеешь? Ну, а если...
0: Ты что, тьфу на тебя. Ну ладно, тогда я навсегда потеряю спасение.
3: Ты этого хочешь?
0: Ну посмотри, сколько же я потеряю, если...
3: Ася, посмотри, сколько ты теряешь, если закрываешь сердце Спасителю.
0: Он вернулся.
3: Ася... Если ты будешь ожесточать сердце слишком долго, он может уйти навсегда.
0: Ладно, поможешь мне?
3: Пойдем.

0: Притчи Соломона.
1: Если кто затыкает уши от крика бедных, то он однажды сам будет кричать, и его не услышат.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. И в конце концов мне показалось, что я понял. Иначе быть попросту не может, ибо все твои творения конечны, у всех у них есть свое измерение и свой предел. И когда их встречает бесконечность бесконечной любви и требований этой любви, именно она, эта бесконечность, становится для них тюрьмою. Конечному существу свойственен страх разорваться на части при встрече с Богом. И потому это существо замыкается в себе, когда Бог приближается к нему. Это всего лишь благочестивое заблуждение – полагать, что мы тоскуем по какому-то бесконечному, что освободит нас от нашей ограниченности. Опыт учит нас совсем другому. Вместо того, чтобы перенять у Бога меру Его бесконечного, мы навязываем Ему меру нашего конечного. Шаг за шагом мы с оружием в руках защищаем свою землю. Мы выдвигаем условия, на которых готовы заключить мир. Насколько я могу отступить от тебя? Насколько я готов пустить тебя дальше? Будь доволен моим предложением и не пересекай мою границу. Ты можешь лишь уничтожить меня, лишь сломать стрелки часов. Если тебе чего-то не хватает, возьми это в закромах твоей бесконечности, которой нет у меня. Лишь до этой черты и ни шагу дальше. Ты должен знать, что мерило, которым я себя измеряю, это некая определенная ступень совершенства, которая очерчена мною, исходя из ясно тобою сформулированных запретов и более чем многочисленных добровольно мною совершенных дел христианской любви. На этом я стою, твердо решившись не слушать никаких неясных и бесформенных призывов, к тому же призывов отправиться куда-то в мир неопределенного. Поскольку я всего лишь член твоей церкви, было бы справедливо, если бы ты требовал от меня лишь какой-то части, не настаивая на целом. Это твоя задача – из отдельных человеческих элементов построить Царство Божие во всей его полноте. Все же человеческие совершенства ограничены человеческими измерениями. В конце концов, ты сам создал меня для того, чтобы я жил в темнице. Я говорю о темнице моего «я». Здесь я живу, здесь я двигаюсь, и здесь я – это я сам. И я люблю это свое «я», ибо никто не ненавидит плоти своей. Мне знакомо это пространство. Оно освещается моими мыслями, мои чувства наполняют его ценностями этого мира, а мои желания раздвигают его границы. В микрокосмосе этого пространства заключен весь мыслимый макрокосмос. Только благодаря этому замкнутому пространству я могу познать мир или даже самого тебя. И все должно быть размерено в соответствии с законами этого пространства. Как глаз различает только цвета, как ухо различает только звуки, я могу различать вещи только в их отношении ко мне. Даже любовь – это закон моего «я». Благодаря любви мое «я» плодотворно. Оно наделено творческой тягой к необычному. На любви основана его трансцендентность. И даже если кажется, что мое «я» в тоске стремится сломать свою решетку, то это часть его жизни. То, что обогащает его существование и делает его достойным любви. Это я сам, самый высокий и самый неповторимый дар, что я когда-либо получал из рук твоих, Господи. И теперь ты сам вновь подвергаешь этот дар сомнению, вновь пытаешься отобрать его у меня. Нет, в этом случае я должен защищаться. Нет, я отнюдь не рвусь наружу из себя самого. Что мне экстаз, что мне растворение в природе или в любимом человеке, если я не смогу больше воспринимать их? Как я могу даровать тебе мою любовь, предложить с любовью мое «я» тебе, если у меня нет больше этого «я», если я отчужден от себя самого? А ведь, кажется, таковы были твои тайные цели. Оставь мне мое «я», и тогда ты обретешь его. Это мой любимый затвор, и я не добиваюсь никакой свободы, Я завоевал себе эту темницу моих страданий, и я освоился с ней, со всей ее скудостью, со всей тяжестью в ней пережитого. Если этого требует природа, возьми мое тело. Я знаю, что ты вернешь мне его назад во всей его первоначальной красоте. Но не отбирай у меня мою душу. Ты не можешь требовать от меня невозможного, настаивать на том, чтобы я выбрался наружу из себя самого, чтобы я стал чужим самому себе, чтобы я, подобно вору, выпрыгнул в полночь из собственного окна, выпрыгнул на верную смерть. Отче, не обнажай свой нож надо мною. Мы не хотим совлечь с себя одежды, но хотим облечься в них, чтобы то, что смертно, перешло в жизнь». «Если ты разделишь меня надвое, как отделяют одну половину морской раковины от другой, я погибну!»

0: Евангелие от Матфея.
1: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана».
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Бог есть любовь. Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Первое послание Иоанна, 4 глава, с 8 по 10 стихи. Когда человек осознает, что Бог любит его без каких-либо условий, это ошеломляет. Раньше размышления о нем вызывали беспокойство, поскольку совесть напоминала о недостатках, за которые он, как думалось, обвинит. Многие поэтому считают, что должны совершить какие-то добрые дела, чтобы умилостивить его. Но не нужно что-то делать, чтобы заслужить Божью любовь или доказать, что мы достойны. В любом случае это невозможно. Истина в том, что Бог любит нас и любит нас потому, что Он есть любовь. Да, Бог любит нас без каких-то условий, но мы не должны понимать это неправильно. Тот факт, что Бог есть любовь, не означает, что Он, Бог любви, как Его называют, будет потворствовать тому, чтобы мы продолжали вести греховную жизнь. Поскольку Бог есть любовь, Он предлагает спасение грешникам без всяких условий. Поскольку Он есть свет, Он не желает оставлять нас в этом греховном, потерянном состоянии. И потому Иисус Христос, Его единородный Сын, умер в умилостивление за грехи наши. А поэтому людям велено покаяться, то есть изменить свое отношение, обратиться к Богу и верой принять Его благодать во Христе.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

Макс Лукада. Ох уж эти дети. В них живет какая-то непобедимая жажда жизни. Они просто не могут дождаться этого завтра. Их жизненная философия проста. Играй в полную силу, смейся от души, от тревоги и заботы, доверь папе. Бездонный колодец оптимизма, из которого бьет неиссякаемый родник веры. Неудивительно, что Христос сказал, чтобы войти в Царство Небесное, наше сердце должно стать подобным сердцу ребенка.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Кто владеет тайным знанием? Во все времена люди верили, что есть носители сокровенного знания, которым ведомы тайны мироздания. Шаманы, египетские жрецы, тамплиеры, масоны, саентологи, сотрудники Госдепа. Это особое знание дает им неограниченную власть в этом мире. Конечно, скептики и сторонники научного подхода отвергают всю эту конспирологию, но это не мешает большинству считать, что миром правит узкий круг лиц, благодаря своим эксклюзивным знаниям. Люди всячески стремятся пробраться к этому источнику, постичь тайны. Но напрасно они пытаются попасть в закрытые группы, следовать за шаманами или лидерами сект. Они не найдут там того, что ищут. Дело не в том, что ключа к секретам мироздания нет. Он существует. Больше того, он доступен всем. Это Библия. В ней содержатся все знания, которые нужны человеку, не только для того, чтобы покорить этот мир, но и одержать победу над смертью.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Через закон приходит лишь осознание греха. Но теперь Бог открыл людям путь избавления от вины помимо закона. Хотя и законы пророки тоже свидетельствуют о нем. Это оправдание через веру в Иисуса Христа для всех, кто верит, без разницы. Все согрешили, и все лишены сияния Божьей славы. И все оправданы даром по Его доброте через Иисуса Христа, выкупившего их на свободу. Бог предназначил Ему стать жертвой, кровью которой будут очищены все поверившие Ему.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Дима Лавров, Москва.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Он прежде всего есть истина. И это самое главное для меня. Истина с большой буквы.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Она и помогает, и мешает. Она помогает, опять же, с точки зрения того, что есть истина и правильно должно быть в жизни человека, а мешает, потому что мешает каким-то моим собственным неправильным желаниям, которые, или неправильным планам, тенденциям в жизни, которым я сопротивляюсь.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Книга пророка Иеремии. «Заботьтесь о благосостоянии города,

0: Радуйтесь, размножайтесь, плодитесь, потому что еще пройдет много времени, прежде чем я верну вас назад. Это был такой позитивный месседж от Бога. Хотя большинство людей и пророков в то время говорили: нет, оставайтесь здесь, все будет хорошо здесь, и Бог нас здесь спасет. И как раз мне нравится этот текст, потому что он отражает всю комплексность мира, когда ты и со всех сторон слышишь и за, и против, в том числе и от верующих людей, и очень сложно разобраться, где же действительно говорит и через кого говорит сегодня Бог. И для меня это тоже очень важный вопрос, через кого сегодня говорит Бог.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
0: Христианство для меня – это любовь. Я ограничиваю себя, и в этом моя истинная свобода. Бог меня не ограничивает ни в чем. Но когда ты любишь, ради другого ты ограничиваешь себя. Как сказал, по-моему, блаженный Августин, «Люби Бога и делай все, что хочешь».
2: Свободное радио. Свободное радио.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Здравствуйте, свободные! Меня зовут Наташа Романцова. А вы тоже за прозрачную логику? Вот если вам подарок подарили, значит, вы теперь одаренный? Ведь так? Ну, нет, совсем не так. Если вы одаренный, это вовсе не значит, что вы что-то получили. Скорее наоборот. Это значит, вам есть что отдать этому миру. Обещаете над этим подумать?
1: Сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Всегда есть и будет много такого, что приводит ко греху. Но горе тому, кто стал причиной греха. Лучше было бы тому, кто толкает на грех одного из этих простых и малых, если бы мельничный жернов на шею ему надели и бросили в море.
2: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Зинаида Миркина. Когда я смотрела фильм «Кабаре», я чувствовала, что в этом мире, гоняющемся за развлечениями, людям нужно все, что угодно, кроме одного пустяка — своей бессмертной души. Совершенно бесполезная вещь и обременительная, к тому же. Ее вытолкали взашей из комфортабельного дома, и беспризорницу подобрал дьявол.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: Привет, друзья!
3: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете «Свободное радио».

Наталья Мелешко. Душа поверила в спасение, нам явленное во Христе. Она имеет примирение с Отцом Небесным на кресте. Души, любовь познавшей Божию, земная смерть не повредит. Она здесь странница, прохожая, ей вечность с Богом предстоит. Ей все грехи ее отпущены, омыты кровью Христа. Она теперь стремится к лучшему, к небесным тянется венцам.

0: Гарик, ты ведь всегда мечтал о такой гитаре, как у меня. Держи, она твоя.
1: Что я тебе за нее должен?
0: Ничего. Однажды на работе я клеветал своего коллегу в том, что на самом деле сделал я. Его уволили, и он совершил самоубийство. Держи гитару!
1: Погоди, а какое отношение все это имеет ко мне?
0: Да никакого. Просто мне необходимо было сделать что-то хорошее, чтобы привести в баланс свою карму.
1: Игорь, ну ты поступил тогда очень плохо.
0: Гарик, ну так а это очень-очень хорошая гитара.
2: Считаете ли вы, что делая добрые дела, человек может искупить свои грехи и оправдаться перед Богом? Библия говорит, что есть только один путь оправдания. Через Иисуса Христа Бог предлагает человечеству прощение и примирение с собой. Откройте Новый Завет, прочтите об этом.

0: Евангелие от Матфея.
1: Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят:
2: «Где родившийся царь Иудейский?
3: Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему».
1: Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них:
4: «Где должно родиться Христу?»
1: Они же сказали ему:
5: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля».
1: Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал:
4: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему».
1: Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит:
6: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его».
1: Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
7: «Из Египта воззвал я сына моего».
1: Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
7: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».
1: По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит:
6: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца».
1: Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется.
0: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить. Первые христиане пользовались греческим переводом Ветхого Завета – Септуагинтой. Затем, начиная с V века, после того, как Иероним сделал перевод Библии на латинский язык – Вульгату, христиане стали читать Ветхий Завет по латыни. И лишь спустя столетия, во времена Возрождения, христиане-гуманисты начали изучать древние языки, такие как иврит, и заново читать Библию в оригинале. Среди величайших знатоков иврита XVI века был ученый-протестант Иоганн Баксторф-старший. Желая наставить евреев на путь христианства, Баксторф освоил иврит и арамейский язык, а также стал изучать раввинистическую литературу и еврейские обычаи. Это иногда приводило к курьезам. Часто рассказывают такой инцидент из его жизни. Однажды в качестве наблюдателя Баксторф присутствовал на еврейском обрезании, за что все были оштрафованы, он в том числе, на 100 гульденов, за нарушение городских законов. Тем не менее, Баксторф остался в хороших отношениях с магистратом города и в течение 30 лет был профессором Базельского университета. Исследования Баксторфа привели к появлению множества ценных публикаций, включая грамматику иврита, библиографию, симфонию и еврейскую Библию с раввинистическими комментариями. Его массивный фолиант «Де синагога иудаика», «Еврейская синагога» или «Историческое повествование о положении евреев, рассредоточенных по всей земле в наши дни», изданное впервые в 1603 году, скрупулезно документирует обычаи и нравы немецкого еврейства. Называя раввинистические учения небиблейскими, Баксторф, однако, считал большинство из них безвредными и не представляющими опасности для христиан. В этот день, 13 сентября 1629 года, профессор иврита Базельского университета Иоганн Баксторф-старший перешел в вечность. Его сын Иоганн Баксторф-младший занял ту же университетскую кафедру и дополнил главную работу отца – лексикон, которую он оставил незавершенной. В последующие годы другие Баксторфы также стали известны как знатоки иврита. Христианские и иудейские богословы еще долгое время обращались к работам Баксторфа, которые выдержали множество изданий. След в истории.

0: Тропинка добродетели очень узка, а дорога порока широка и просторна. Мигель де Сервантес, испанский писатель.
1: Свободное радио. Нам по пути.
2: Привет, это «Точка опоры», а это «Свободное радио».

0: золотые библейские стихи.
1: Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь? Не обожжешься. И пламя не опалит тебя. Книга Исаия, 43 глава, 2 стих.
0: Глоток, глоток живой воды. Живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Как неисследимы пути Его! О бездна богатства и премудрости и ведения Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Послание к римлянам, 11 глава, 33 стих. Когда Павел делился с римлянами о славном Божьем плане искупления и о том, что Бог милостив ко всем, как иудеям, так и язычникам, из его уст вырывается хвала. Он в полном благоговении от той мудрости и познания Бога и его плана искупления для человека. Только Бог знает, что будет в конце, и знает с самого начала. Тот факт, что неисследимы пути его, является частой причиной разочарования в нашей христианской жизни. Мы хотим знать Божьи пути. Мы хотим знать, о чем он думает, когда позволяет некоторым вещам происходить. Но, как Бог сказал Исаии, «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Исаия, 55 глава, 8-9 стихи. Бог работает над планом, который нам неведом. Мы можем понимать Его волю лишь по мере того, как она открывается нам день за днем. Хотя иногда мы не понимаем, почему Он ведет нас через темные долины, но когда мы достигнем вершины горы и оглянемся назад, то мы увидим тот путь, по которому мы пришли. И мы поймем, что Он делал. Мы поймем, что никогда не достигли бы этой вершины, если бы сначала не прошли через низины. Бог, Ты так богат благостью, не сравним ни с кем по мудрости и доброте. Мы просто хотим сказать, что мы любим Тебя. Господь, помоги нам посвятить себя Тебе и довериться Твоей истине. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Исаак Барроу, английский математик, физик и богослов. Барроу, благодаря знанию латинского, греческого и арабского языков, приобрел глубокие сведения в древней математике и издал впоследствии сочинения Евклида, Архимеда, Аполлония и Феодосия со своими комментариями. В числе его постоянных и усердных слушателей был один молодой человек, в котором Барроу сразу отгадал гениальные способности. Этот слушатель и был Исаак Ньютон. В 1669 году Барроу нарочно оставил кафедру математики, чтобы передать ее своему ученику, слава которого вскоре далеко превзошла его собственную. С того времени Барроу посвящает себя богословию и почти сходит с поприща точных наук. В следующем, 1670 году, Барроу получает степень доктора богословия, а в 1675 стал президентом Тринити-колледжа. Барроу оставил также много сочинений богословских, нравственных и поэтических. В числе их находятся более 100 речей и проповедей на разные предметы, сочинения о власти пап, изложения веры, молитве Господней, много поэм и писем. В Англии он ценится больше как богослов и литератор, нежели как математик и физик.

147-й псалом. «Восхваляй, Иерусалим, Господа! Вославь Сион своего Бога! Он укрепляет затворы твоих ворот и благословляет

0: Пять твоих детей среди тебя. Он утверждает мир в твоих границах и насыщает тебя отборной пшеницей. Он посылает свое повеление на землю, быстро бежит его слово. Он дает снег, как белую шерсть, и сыплет иней, как пепел. Бросает свой град, словно камни. Кто может устоять пред его морозом? Он посылает свое слово, и тает все. Подует своим ветром, и текут воды. Свое слово показывает Иакову, свои установления и суды Израилю. Для других народов он этого не сделал. Они не знают его судов. Аллилуйя!
1: Свободное радио. Нам по пути.

Друзья, привет! Это Катя. Бывало с вами так, что вам вдруг неожиданно доверяли сделать какое-то большое важное дело или проект? Ну вот, свалилось на вас неожиданное повышение. Или в церкви нужно сделать что-то такое, чего никогда не делали. А делать это надо именно вам. Помните свои ощущения? И хочется, и страшно одновременно. А вдруг я не смогу? Вдруг все завалю, и ничего не получится? Может, оставить просто все как есть, чтобы не напортить? Но в притче о талантах Иисус дает нам совсем другую перспективу. Того, кто решил сберечь талант, Господин называет ленивым и лукавым. А вот тех, кто был верен, хотя бы и в малом, и приумножил данное богатство, Он ставит над многим и приглашает войти в радость Господина. Не бойтесь делать маленькие шаги, по одному шагу за раз. Вы удивитесь, как легко оказывается достичь результата или найти верное решение. Будь верен в малом.

0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Я почему-то всегда считала, что кто-то вот меня буквально на ладонях по жизни носит. Я не знаю, почему заслужила это, нет. Я говорю, я с детства чувствовала, что что-то есть, что-то меня хранит. Я пыталась узнать, что.
1: Марине было лет 10. Мама привела ее в церковь и сказала: «Божий глаз повсюду будет наблюдать за тобой».
0: Мне все время интересно было, есть Бог или нет. В школе на эту тему нельзя говорить. Там крестик у меня есть, но он спрятан где-то в сумочке. В детстве крещенная была. То есть, ну что же это такое?
1: Никакие запреты советских времен не мешали Марине помнить о всевидящем Боге. Но впервые серьезно, с надеждой на помощь, Марина обратилась к Богу, когда старшего брата призвали в армию.
0: Моя мама была подруга, мы дружили с семьями. У той женщины сын ушел в армию раньше моего брата на полгода. И через 3 месяца он там погиб, страшно погиб. Потом должен был идти мой брат в армию. И вот этот вот страх у меня остался. Я думаю, как же он пойдет? Я выучила «Отче наш», я молилась каждый день на ночь.
1: И так продолжалось 2 года, пока брат благополучно не вернулся домой. Марина не скрывала радости, но почему-то сомнения по поводу Бога все же остались. И Марина решила теперь уже другим способом проверить, есть ли Бог.
0: Думаю, ну что ж, если есть Бог, пусть он покажет мне, что он есть. И я вот так даже нагловато обратилась к нему. Если ты есть, докажи мне.
1: Испытание было рискованным. И прежде всего для самой же Марины. Она как раз в то время сдавала выпускные экзамены в школе, выучила единственный билет по геометрии и пошла.
0: Что самое интересное, значит, весь класс уже прошел. Значит, этот билет уже вытянули, кто-то ответил на него. Я стою под дверями, думаю, вот это я попала. Вот. И потом, значит, захожу туда, разложены там билеты, я беру, и попадается этот билет. Вот его, наверное, вложили опять. Может, кто-то подумает, что это совпадение, но для меня это был явный ответ. Что хочешь знать, на, пожалуйста, вот тебе вот такое чудо.
1: Да, Бог есть. Это Марина усвоила четко. Позже она познакомилась с верующими людьми, стала изучать Библию и все больше познавать Бога. В каждой мелочи она видела его руку и знала, что Господь хранит ее семью.
0: У меня муж гонял машины с Прибалтики в Алмату. Это 10 дней вот эта поездка занимала. И на коленях проводила как минимум 2-3 часа, пока он не приедет. Именно моими молитвами все было хорошо. Опять же, рука Божья. И он это все знал, видел.
1: Муж и его родственники знали, что Марина верующая. Они считали ее несколько странной и всерьез не воспринимали. Лишь когда столкнулись с лицом смерти, вспомнили о Боге.
0: 5 лет назад умирал его отец, то есть мой свекр. Внезапно так все в течение месяца, в общем, у него саркома была. Они понимали, что человек должен покаяться, вот уйти вот так нельзя. Я говорю, ну, приведите батюшку, дайте душе спокойно уйти. Свекровь ни в какую, нет, давайте не будем его пугать батюшкой.
1: На семейном совете решили батюшку не приглашать, а пусть Марина поговорит с умирающим отцом.
0: Я просто поняла, что кроме меня никто это не сделает. Опять же, что говорить, как говорить, я не знала. Я просто помолилась и сказала: «Господь, вот мои уста, и делай, что хочешь». Подошла, села, взяла его за руку, несколько слов сказала, что ты должен выбрать, кто ты, праведник ты или грешник. Если ты праведник, то значит, это Бог тебе испытание посылает. Если ты грешник, то ты должен покаяться, примириться с Богом. Вот мои слова были. Думаю, понял он, нет. И ушла, заплакала, ушла.
1: Слова Марины коснулись сердца отца, и он обратился к Богу, просил прощения и каялся. Через сутки свекр Марины умер.
0: Еще самое интересное. До 9 дней приходит соседка и говорит свекрови моей: «Баба Рая, ну замучил твой дед, вчера снился и сегодня опять, и одно и то же мне толдычит, говорит, иди скажи, что она мертвая, а я живой».
1: После такого яркого свидетельства ни Марина, ни ее семья не сомневались, что душа их отца спасена. Марина по сей день молится за семью и верит, что спасется она и весь ее дом.
0: Бог – это любящий отец. Мне кажется, даже родители, мать, отец не питают, наверное, таких чувств, как Бог. Я думаю, что Бог не оставит. Обращение услышит и всегда ответит. По крайней мере, вот в моей жизни было так.
1: «Всякий, кто призовет имя Господа, спасется. И Бог будет ждать от нас искреннего раскаяния до последнего вздоха». С вами была Ольга Милтенис. Вы слушали программу «Вечность в миниатюре». До новых встреч!
2: Свободное радио.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Снова начались гонения на церковь. Что делать? Совсем недолго Евангелие в нашей стране можно было проповедовать открыто и свободно. Опять на церковь оказывается давление. Слово Божие неудобно всем творящим беззаконие. Поэтому поступающие против истины всячески желают либо эту истину исказить, либо замолчать. Видимо, в этом мире Евангелие не может быть проповедовано иначе. Только через испытания, преодолевая сопротивление мира и в условиях гонений. Но как нам выжить в этих условиях? Ведь тревожно, тяжело, страшно. Остается только сохранять мужество и достоинство. Помним примеры героев веры и самого Христа. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Христос предупреждал нас о том, что если гнали Его, будут гнать и нас. Разделить долю Господа – большая и нелегкая честь. Но принимать гонения со смирением не значит, что мы не должны защищать, во-первых, своих близких, заботу о которых доверил нам Бог, во-вторых, себя самих, любыми допустимыми способами, с помощью адвоката, правозащитных организаций и СМИ. А если гонения еще не коснулись конкретно вас и вашей церкви, нужно помогать тем, кто оказался в беде, вступиться за своих братьев, как за Христа, и не делать вид, будто мы не знаем о них, как в свое время отрекся апостол Петр. Это трудно, особенно пасторам, на которых лежит ответственность за церковь. Но как раз сохранить ее можно, только возвысив свой голос в защиту гонимых.
2: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Евангелие от Луки.
1: Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим:
2: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два ассария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь. Вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить».
3: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: машин, я чай не глухой.
1: Дядя Кондрат, беги скорее на коммутатор. Москва вызывает.
0: Как же это? Я не поспею, я Степка, ну слазь с велосипеда.
2: Гляньте-ка, чуть старый на велосипед забрался. Че стряслось-то?
3: Ему с Москвы звонят, баба Нюра.
2: С Москвы? Марусь, слыхала? Нашему Кондрату с Москвы звонят.
4: Ну, наконец-то! Где ж тебя носит? Москва же вызывает!
0: Бегу, товарищ председатель!
5: Берите трубку, соединяю.
0: Алле, алле! Прохоров у аппарата! У аппарата, говорю! Здравствуй, Петруша! Когда? 4-го! Как там Москва? А? Анисе здоровье! Да что здесь делается?
6: Дед, про чулки напомни.
4: Погоди ты со своими чулками. Привет, привет ему от всех нас передавай.
0: Тут это, ждем, председатель привет передает. А как же, все тут.
4: Тут-то все,
0: да. Из тракторной, из коровника. Вот Галка про чулки просит, напомнит. Ну, Енди-то.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Чтобы быть мягким, терпимым и понимающим, нужна известная твердость характера. Питер Устинов, британский актер.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Наше поколение с детства усвоило рекламный лозунг и всеми силами старается быть собой. Только вот что это такое до конца, понимают не все. Кто-то ищет себя в особенном стиле или поведении, но копирует или компилирует понравившиеся образы. Кто-то решает, что он свободен и никто ему не указ, но по сути становится рабом своих желаний и похотей. А кто-то ищет себя в успехе и популярности, неожиданно встречаясь с тем, что в поисках свободы обрел еще больше начальников в виде переменчивой публики. Но быть собой — это не копировать и не угождать ни своим желаниям, ни каким-то людям. Это значит быть тем, кем ты изначально задуман Творцом. Ни страхи, ни пороки не имеют ничего общего с нашей сущностью. Бог дал нам свободу выбирать добро и силу побеждать зло. Мы обретаем себя только в примирении с Ним и исследовании Его замысла относительно нашей жизни. Кто мы есть? Куда мы идем? И зачем все это? Имея ответы на эти вопросы, мы наконец-то приближаемся к пониманию того, что же значит быть собой.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «Если Бог за нас, кто против нас?» «Никто. Ведь Бог не пожалел своего собственного Сына, а отдал Его ради нас всех. Дав такой дар, Он и ни в чем остальном не откажет нам. Кто сможет обвинить избранников Бога? Никто. Ведь Бог их оправдал. Кто их осудит? Никто. Ведь Христос, который умер, более того, который был воскрешен и пребывает по правую руку Бога, ходатайствует за нас».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Он оставил свое сердце в Африке, но тело его находится в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. После его смерти туземцы осторожно вынули из него сердце и похоронили в земле, которую он так любил. Затем тело на корабле перевезли в Англию для захоронения. Его звали Дэвид Ливингстон. Он родился в Блентишайре, шотландском городе Мельниц, где прошло все его детство. В маленькой квартирке, в которой он вырос, сейчас находится музей. В качестве экспонатов выставлены антикварные и памятные вещи, связанные с пребыванием Ливингстона в Африке. Страничка, написанная уверенной рукой из дневника, проникнута огромным чувством одиночества и боли, которые он испытал после смерти своей жены. Хотя эта страничка пожелтела с годами, но слова, написанные в ней, вызывают слезы. «О, моя Мэри! С тех пор, как нас отнесло волной в Колобург, как часто мы мечтали с тобой о безмятежной жизни, и теперь ты ушла в лучшую обитель, в наш дом на небесах». Что придавало силы мужчинам и женщинам, которые покинули свои семьи, комфортные условия и отправились в другую страну ради благовестия Евангелия, как это сделал Ливингстон? Ливингстон сам дал ответ на этот вопрос. Когда он вернулся в Шотландию после 60 лет пребывания в Африке, его попросили выступить в университете города Глазго. Его морщинистое лицо, смуглое от солнца, свидетельствовало о тяжелых испытаниях, которые ему довелось пройти в стычках с разбойниками и работорговцами. Во время его выступления в зале царила тишина. Студенты понимали, что перед ними необыкновенный человек. «Хотите, я скажу вам, что было для меня опорой среди всех этих испытаний, трудностей и одиночества?» – спросил он и продолжил. «Это обещание – одно обещание джентльмена, достойного великого уважения. Оно звучит так: я с вами во все дни до скончания века». Когда Ливингстон умер, его тело нашли склоненным в молитвенной позе возле его кровати. Рядом лежал истрепанный Новый Завет, открытый на Евангелие от Матфея, глава 28. Возле 20 стиха его рукой были написаны слова: «Слово джентльмена». Считал ли Ливингстон, что принес большую жертву во имя Бога? Конечно, нет. Он говорил: «Люди говорят о жертве, которую я принес, находясь столь длительное время в Африке. Может ли это считаться жертвой? Нет, это компенсация Богу малой части огромного долга перед Ним, который невозможно выплатить до конца. Является ли мое служение жертвой, сулящей мне высочайшую награду в виде здоровья, душевного покоя и светлой надежды на прекрасную жизнь впоследствии? Подальше от таких мыслей. Это не жертва, это, скорее всего, привилегия». Когда тело Ливингстона провозили по улицам Лондона к месту захоронения в Вестминстерском аббатстве, какой-то человек горько плакал, не скрывая слез. Друг Дэвида поинтересовался, знал ли он Ливингстона лично. «Я плачу не по Ливингстону, мне жаль себя», — ответил тот. «Он жил и умер во имя определенной цели, а я прожил жизнь совершенно бесцельно». Девизом Ливингстона были такие слова: «Для меня не представляет ценности ничего, что у меня есть, если оно не имеет никакого отношения к Царству Божьему. Истинное величие зависит не от ваших достоинств, а от исполнения воли Божьей в вашей жизни».
1: Великие люди,
2: неизвестные в их судьбах.

0: Лиза Лукашина. Земля исчерчена следами колесниц, напоминания, пути и переходы. Бог сдвинет твердь движением ресниц, как раздвигал для Моисея воды. Но нет пути длиннее одного, длиною в жизни вечности длиннее всего лишь день страдания его. Кто может стать смиренней сильнее? Никто не сможет чище стать слезы, слезы из глаз того, кто любит взглядом. Он остановит ярость у грозы для нищего, раба и тех, кто рядом. Есть много троп на свете и путей, дорог тернистых и тернистых мест. Спасает нас от гибельных страстей. Всего 5 букв, и это слово «крест».
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Притчи Соломона.
1: Нечестивый делает уверенное лицо, а праведный обдумывает свой путь.

0: Всем привет! Наверху Капитолия в Вашингтоне имеется тихая маленькая комната, которую редко показывают посетителям. Это часовня для членов Конгресса. Каждый член Конгресса имеет возможность удаляться туда для молитвы, чтобы просить Господа указать на правильное решение той или иной проблемы. Хороший пример для каждого из нас. Прежде чем принимать важное решение, возьми паузу и поговори с Богом. Может быть, прямо сейчас под музыку на свободном?
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере. Первые христиане пользовались греческим переводом Ветхого Завета – Септуагинтой. Затем, начиная с V века, после того, как Иероним сделал перевод Библии на латинский язык – Вульгату, христиане стали читать Ветхий Завет по латыни. И лишь спустя столетия, во времена Возрождения, христиане-гуманисты начали изучать древние языки, такие как иврит, и заново читать Библию в оригинале. Среди величайших знатоков иврита XVI века был ученый-протестант Иоганн Баксторф-старший. Желая наставить евреев на путь христианства, Баксторф освоил иврит и арамейский язык, а также стал изучать раввинистическую литературу и еврейские обычаи. Это иногда приводило к курьезам. Часто рассказывают такой инцидент из его жизни. Однажды в качестве наблюдателя Баксторф присутствовал на еврейском обрезании, за что все были оштрафованы, он в том числе, на 100 гульденов за нарушение городских законов. Тем не менее,